0: 95 лет радио.
1: Говорит Владикавказ. Работает радио Северной Осетии.
0: 65 лет телевидению.
2: Дорогие друзья, работает Северо-Осетинская студия телевидения.
0: 60 лет кино.
3: Сейчас помахнет! По-настоящему помахнет!
0: Государственная телерадиокомпания «Северо-Осетия».

0: по музыкальным заявкам, занимать лидирующие позиции хит-парадов. До этого момента певца знали лишь в узких кругах. Теперь же о нем желают знать больше. И каково же удивление слушателей, когда узнают, что Вячеслав Самодуров понимает и говорит на осетинском языке. Так и сделала одна песня его своим парнем. А государственная телерадиокомпания «Алания» навсегда осталась в его сердце.
1: «Алания» для меня часть жизни. С детства помню, как ждали вечером местные программы, по радио слушали спектакли, концерты. Тогда я и не думал о том, что когда-нибудь и мое имя зазвучит в эфире. Но однажды это случилось. Я познакомился с известным музыкантом Аркадием Царионти. Я тоже пел, интересовался музыкой, хотел работать над собой. Моя песня «Два друга» очень ему понравилась. Он сказал: «Это будет хит, тебя узнают, твое имя запомнят». Так и случилось. На радио она, как говорят, залетела, а меня и вправду стали узнавать. Вот так едешь в машине, а с приемника ведущий говорит: «А теперь Вячеслав Самодуров. Какая же дорога без его песни?» Конечно, было очень приятно. Время, жизнь, дела, многое поменялось, а эти мгновения не забываются. Хоть почти 20 лет прошло. И так приятно, что песня до сих пор звучит. Вот вкратце о моей минуте славы. Я поздравляю телерадиокомпанию с юбилеем, успехов, процветания, благодарного зрителя и слушателя. Ваш Вячеслав Самодуров.
2: 95 лет радио.
3: Говорит Владикавказ. Работает радио Северной Осетии.
2: 65 лет телевидению.
4: Дорогие друзья, работает Северо-Осетинская студия телевидения.
2: 60 лет кино.
5: Сейчас погаснет! По-настоящему погаснет!
2: Государственная телерадиокомпания «Алания» в сердце моем.

только тревог. В прошлое с лихвою отвалило, и пускай мотай срок земля по оси до следующего века. Может так, а может и не зря встретились два разных человека. Может так, а может и не зря встретились два разных человека.

земля по оси до следующего века. Может так, а может и не зря встретились два разных человека. Может так, а может и не зря.

из искры затерплет огонек, вынося в безудержное пламя. Сколько впереди еще дорог, превзойдут они, легко шагая.

Шауон рок удзав фандыр ахшыж гонжалта файнарда мышкафы. Шау кады ану шомбалаштадар урдыгыш лауыдышты, ама азынагны коштой фандыр дишшаджы сағдыма. Иурдыгайшыж гарин тала тауран кайлауын сгур видаус чыжыта. Иннардыгай фатан вахшт нарагаш даулап пута, шев жишт каматы шартыл хаска. Алдартта кафтма,

Кахон диди на жалдаг бы дрожай гаяраже. На Иры Шарма в жонг стала боржондой ражен. Нартон ладен зау ирон фандрал зинта автауэ. Жарим калашей я жараж фарн дуньейл тауэ.

нырдына яхон ныргон чо, ахшыв мысырах дылту хайшузы. Ахшыв мысырах дылту хайшузы.

0: О, хурты хурон, арт хурон. Хусау мина варда, а моям на забах зинат тафахаш. Мана дакуина гудын кут зачину, афта зачина ма аджиншкан на бину антасартар.
1: Арт хурон.

фандыр ма фандыр, дэ зивэг на жонэш. Арсу ма ма кабыш ма вар жонауды. Фашур та ма жынта, о раждах ма синта. Ма вар жон сахты тамма, кушын фандыр.

алый хужан, кудраш сугду массард. Шаон хурмата манта калга шуаду, равдау ман и рун фандерасад. Аж асран, а ну шон варшт, аж шартон.

0: зауджы къауынэр тэкъэу афт шахатэ.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: Каждый день, утром и вечером.
1: В жару и холод.
2: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
3: Мы здесь, мы стоим у перехода.
4: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
5: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».

0: В эфире «Радио России. Алания».
1: Зура завджықау. Орай шом хорж нархам болты. Куша сагаты рыштон радио. Машкуй раштаг магашкау автшахаты амаду вадаш минуты. Говорит Владикавказ. Доброе утро, дорогие друзья. В эфире «Радио Северной Осетии». Московское время 7 часов 12 минут.
2: Радиоканал «Радио России». Свидетельство о регистрации средства массовой информации от 24 июня 2019 года. Серия L, номер FS77-761-23. Выдано Роскомнадзором.
0: Новый день, новые заботы, первые новости, планы, встречи, советы и напутствия в дорогу, интересные попутчики, осведомленные собеседники и, наконец, добрые приветствия. Каждое утро с вами информационно-развлекательный канал «Доброе утро, Осетия».

0: Урай шум хоржинаргым балта сагатерышто на радио Дартарье Куштканы. Доброе утро, уважаемые слушатели. Мы продолжаем свою работу на канале Радио Россия Алания. С вами звукоинженер Алла Караева и ведущая Зарина Черчесова. А на календаре понедельник, 4 мая. В этом выпуске новости на сицинском и русском языках, рубрики «Календарь» с Лидией Хадарцевой и «Шердонов Жагой» со Станиславом Кадзаевым. Далее в нашем эфире генеральный директор фонда капитального ремонта в Северной Осетии Рамазан Тетов.
1: Радио России Алания.
2: Урай шом хорш. Республика Эфаштах Хабарт и Можонга каны радио информационная служба студии Баллат Рита. Подваштай штырхашта архаичтай нудаш, сагат и рыштон райшсышты фитонта олах и жбонов адл. Олах и ж штайфыца гамажа гомаса арвицан оращей социалом фонда хаяд. Ветерантам таса фахаца канзышты почта амабанчи кушчета. Оращей президенту указ магашка дашмин шомы амбалы фадваштай штырхашты чархайта удонан. Курдят вышин на кау социалом фонды ном хахтам гашкаса алкамандар арвицышты яхигдауэй. Фонды республикон хаяды куджаган завтамай аппат рага гома куш Кондер сади шпалвртко той фитон та каманым балаудон нам тамам как-то, ама ахса арваш той банк та ама почтама. Сагат и рештоны сарджитан еш, а нам алгополчи онлайн сады архайны фадат. На масон форматы полчи саду за нефараштам майи олах и жбон, дуада шахатл. Акции архайны тхай ветерану хожишт каушеварен интернеты, уращей а нам алгополчи сайты ахшажам майуон. Самай фалитой митакон масау ауи тхай барак канан мазалта, канзышты жынгонт историкты ахошай жаганс мазала рашчта. Дартер Саунса Патурашек онлайн в Жашта Дуамин Дуна в Дамаже Айвгон Чирсаузанус Ахшана Домбанат Фадл. Сагаты Рештона Калашканс Ахшая Автахшана Домбанатл. Дуадашам и Юнуан Республика и Сарчтан Шкалашканан Амара в Жараниш Ног Фалгонскаман Шканзышта Усабната. Дуамин Нудаша Мажей Норма Республика и Шаевко Той Арташа Дахшана Дон Территория Фулдар. Асаж Масл Бавца Ниночдар Сапор Ю. Куштата Канан Сардан Кауга Инфраструктура и Нациум Проект Магашка. Нога хураш сагат Кавказы араштадон техникумы фажинзан дуан огдашны ады. Хисауады Шардаров Цахадивак Отарат Георгий кудразырта автомай шаю магашка студент ахур канзышты араштадон техникай салса канан куштытыл. Да как там башту республикай транспортон хышта аражыны амасам жилынима. Практикон ахурты студента намон зышты фандакта ама хаттах читыштаханта. Штай город туунгты проекта кан фандакта аражын амасам жилын. Отарат Георгий кудбафи пайта автомай Республика активоны саунс фандакты ама уңкты реконструкции нога ахшак объекты араштады ама ахшанадон фажуатты айвганан куштыта. Ног хаятты фарсы араштадон техникумы фашивадан узани қауга дышны аттырайшыны фадат ама республика кушта агур никадам уал қаузан саун. Арашт саунс мазалта стипендита фидынандар аштай ахура фашта кушты шарнан. Балвартар хабартта техникумы ахуркан ма басауны тхай бажаунан иш официал он сайты ама ишан камишин. Сагат и рештоны даша майуан куша энцефалитама джибыты андар инфекции тима башт комкома телефон. Республика и Роспотребнадзор куджаган савтамай, кадыма и рештоны на и джибыта кайхашин сахам уржау хасканишта оттар раштагай раштагма фажинынс джибыты боррелиозай нижджинта. Комкома телефона и специалиста адама намон зашты джибы куфахаса от хи куддарын кау ама кадам саун кау удатта. Консультации та канзышты куриша рейсыппарам ма фараш шахатай ижар ахшаш шахатма. Комкома телефон номер ашт ашшада шада наос фанзай.
1: Радио России Алания. Погода.
2: Абон республика узан ашаш чешил рау арзан. Атмосфера лхавдадах шаша да наос ашт миллиметра. Уй у сашам балумай чешил каттер. Олдаф умалад авдай арта проценты. Олдаф и температура республика и дуадаш авташ заучакаус пардаш градусы арм.
1: Знаменательные даты. Интересные факты. Известные люди. Памятные события. На радио Алания. Рубрика «Наш календарь».
3: В студии Лидия Хадарцева. Здравствуйте. Сегодня 4 мая. В этот день в разные годы произошло много знаменательных событий. О некоторых из них я вам сейчас напомню. 4 мая 1899 года цензурный комитет разрешил печатать сборник стихов Костахи Тагурова на эстинском языке «Иронфандер», который, кстати, сразу же по напечатанию был конфискован царской цензурой. Хотя, пользуясь отсутствием поэта, она исключила из сборника социально направленные стихи «Горе», «Спой» и другие. В мае 1934 года вышел первый номер литературно-художественного журнала «Махтук. Наша эпоха», орган Союза писателей Северной Осетии. С 1939 года журнал стал ежемесячным. Огромную роль в становлении нового литературного издания играли Арсен Куцоев, Георгий Малев, Александр Кубалов, Гино Бараков, Нигер, Андрей Гулуев и другие. Первым редактором «Махтука» стал Сармат Косирати. В нем плодотворно работали многие известные писатели республики. Городской дендрарий заложен в живописном предгорье в районе Реданта в мае 1958 года. На его территории были высажены ценные древесно-кустарниковые породы. В мае 1912 года разрешено открытие филиала Русского горного общества во Владикавказе. Его учредителями выступили Духовской Штенгер, преподаватели кадетского корпуса Златовратский и Проскура, врач Рискин и журналист Спичкин. 4 мая 1839 года не стало героя Отечественной войны 1812 года поэт одного из организаторов партизанского движения в тылу армии Наполеона, автора произведений по истории военного искусства, мемуаров Дениса Давыдова. В 1826 году он был отправлен на Кавказ для участия в боевых действиях против персов. Во Владикавказе генерал-майору Давыдову отвели отдельную квартиру и в виде признания особых заслуг перед Отечеством выставили почетный караул, который он, кстати, сразу отпустил. Свое пребывание на Кавказе Денис Васильевич описал в воспоминаниях 1826 года. Красоту местного пейзажа выразил в стихотворении «Полусолдат». Бережно хранил Давыдов кавказскую бурку, жалованную ему князем Борятинским, у которого служил адъютантом с 1807 по 1812 год. 4 мая 1934 года родился известный остинский поэт, писатель, публицист Юрий Тигиев. Его первые поэтические произведения появились в печати в начале 50-х годов прошлого столетия. Затем вышли сборники стихов «Волны Терека», «Утес», «Крылья орла». Тигиев также автор книги стихов для детей «Упрямый мальчик», поэм «Аланский меч», «Судьба Хасана». Привлекли внимание читателей и прозаические произведения Юрия Тигиева, такие как «Повести солнце», «Не зашло мой зеленый курган в эту летнюю ночь». Занимался он и переводческой деятельностью. Активное участие в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны принимали славные джигиты Осетии. Все участники труппы знаменитого осетинского циркового наездника Алибека Кантемирова ушли на фронт. В начале Анишевской бригады и Ростовского цирка выступали перед бойцами, уходившими на фронт, а затем оседлали своих коней и взялись за оружие. Среди них был и Хасанбек, сын Алибека. Сам же он в силу возраста не имел возможности принять участие в боевых действиях и прибыл в Осетию. Здесь он активно включился в строительство оборонительных сооружений, а также организовал импровизированный манеж и занялся подготовкой конников для Красной армии. Многие воспитанники Кантемирова пополнили ряды прославленной кавалерии Иса Александровича Плиева. Пожалуй, это все наиболее заметные события, которые произошли в этот день в разные годы и о которых мы хотели вам напомнить.

0: Шырдоны вжагай, сыржондай жылдагай, Вемы зурнал фалвары, казаты Станислав.
1: О байрай валзег, о байрай хур, Нырал чи алсы дэумэжын кур. Бэлэштык алюта негр таук, Абэлзык фешта дышты. Бэнтон дишакта, Дон хариши зыккута, Шуанге жаваттама хэшшинц, Ног чинзау усра шуғд, фаштей. Вада мэна асы хатцаг имадар чинэш ражузан. Ивылы валзэг, файлауы, Раш сама ноэн, янауы, Сарды билц, фервэшти ногэй, Варшты алэмэты, ронгэй. Ва авыд дэвэдону нэрэштэг, Фаламай, наудан унэфштэттэг, Валзэг рынзэй, жэрдэ, Варяу, фалгэшы, ар вирды кэрэттэй, сардымонц, архэшы. Хаткай адэй магмэвэйе эндэр равгдэр. Млажон энд ишнэг бонтэ, удыл бафтаунц энд ишнэг. Варэн тэнэм, аппэндэр живэг, нэкоттуй. Ивк авда батти шиннэй фэшарс. Хатка юуд фехушана хам нхаш. Бон гаддер адамау шкалю. Жахон тан арв шахашта фиде. Фаламана куткудыкане асым завгай лирикон кайтар. Нала уэнда адамыл хусау. О фаланаму ваддер хунзау. Алхтанылау бентон як ух. Нама хурта немашты ясин яр рухш. Хуравныл кутау тавш, Уалзэ джилаварта уваршт. Ахам мэйнам, ию иш, ию, Барэг бон тэнуэм, сэжию. Афтэсэг, асэмэй сал барэг бонэ, Ию иннэмэй дишагдар. Эмэ фарн хэшэнт, рэштаг адэм тэн. Иннэтэм та, амбэлгэ фэшмон. Нұртас ақудынан алы бәрек бұны ми дейшмә ғашқа, нәсі бір қатсақта мәй эпиграфта фидәні бақаштым. Фитсәгім мәй фәлғойы иузин адыны шаниме, өдон шәрәвәрән әппәтән, арфәтә сәмәй сәуғой, өйті қайқауы фәлғой. Ну вақтанын құсау, әнушон фарны рухшан, фәлғой әмә ағдау, Тараж дуа, куша. Ваданам ю зинада гарона хадн зинада тхайта, и шахама баршт. Хахта самен штафта, фидарама, анасудга. Уманама лаунс, ангом, вахшки вахшк. Сма даларм аларм хасенц, каразиул. Ама уиру аджи баш кухтышты, Вырдыг лавваг, тагдадама рэштаган. Вада жнар гамбалтта нахидар кутфер ох канам, Авдам май нахи барак бон. Радио, ассаг радио, сагат ирштон радио, Нафдалт калэш, науидак танэхэш, Набажр танэрэж, Нафидиван, нафидан. Онер навас фонзажы дарғы, на радио сарадца кәні, на зыллай утқомшы, харшта. Дуғ тафал тартышық жарин рухшай, у нафидан хоржан, кушак. Кашыным ауынын юкун нешті, құды кәннама амбарындар афта. На алдым бұд, нәртонты құды тәмію бахаштам, Фылдар, дарттар чиутта, усы күрхонт хатсекте.
2: Шығыржарин нам гута, авжаргам каган. Нартонта кудыта, жардай баркадан. Кадама, хисанадай мажнама шиш. Уадына қанадымы намышандыр ана өвгенай. Намасай сафанды чешіл көй өттір. Салыққаты Ахмад. Адам тыхшан, кэрэзия нархканын бэндурыл, сахашты тэвэйе. Эрмэшт удонышты, акаш гэнэк патсахады фидарзинадан. Ин нахашты тата, эшты амбахшт фэдбэлэш. Туганты Махарбек. Насион авжагандар, манасион литературэндар, шэ ахадын зинад уадыштыхчын вэйе. Мусы наситам, шэ фаллой гэнэк зыллатыхшан куража. Кутыхчындар кана химбарна дымы культурама тырнын зинад. Сомак. Аламаты сахарта аппаддуктан фалтартан.
1: Сарамама нажардыл дарам. Ама кун на, уи на табу як хаш. Жах риу чиш, буарай, чи уда яр вирды на шарма, удоны на жардыл дарам, удоны канам, аф шарма, ама шеш кухтай на абон барам. О хаштон ты табу як фалтар, штымахан жаттай дар, валдар, ама Багу дар сатта канам шарма гунд ба кашта нештер алахи жу кадан. Вадана кутқуама фирохва ма далуан вжаж бондар. На фидал ты калашнын, на истори дар кубан варшта забах, ама нег даван дару айданау дуг ты фажилан ты, фалтар ты, Шфалдыштады. Нафыдалты калаш, намадалуны вжаг, О сашта дарам, хаш, куналканам дафаг, Ды сал фалтары фарн, Ды сал дуджик абис, Давай агдау афшарм, На рух шфиданы билдз. Ныртажын арган бэлтта, Рагон арфай фарсы ахам фажилан, Лаваркому афтай узырттой, Хиштарта. Нафыдалты лавар

0: нечты, нэ сэкэвы мадэлон вжаг. Ай дагномэ ищты ирэтта, амэ нэм удонны сэвзэн хаш, а вжаджы барэгбоны. Чижоны радиома хуштэ ищи жага, ас хат нэ зырду агэр фэлмэн, эмэвэн кэронэй карждэр хыжы. Фэлдурэ чиндук, давджы тыл давджы тау аварды, уихыгд шыгдэджы ты аварды. Сайдиш шагу нараштэг, фаливын ши яфатк, кад бахарай дэсэшкум зиза харзына вэд. Шабдугай вайынц архта, шафашта хилы мэжд, ахсай шау фдэхай кадузан дуня хэшт. Ама макаронай науды фандиаг. Сауган арга важы фидиваг. Штырхусавы арвышты арвай жахма, куша кувага дамма, ама дахор жахай. Харшты фыдахтай равжар, рэштэкты жылынтай. Афтамэ рэшухт фандактыл савуд юлдар.
1: Вы слушаете Радио России Алания.
2: На календаре понедельник, 4 мая, и мы продолжаем нашу утреннюю программу. Капитальный ремонт в многоквартирных домах, качество и перечень работ, ситуация с платежами и предстоящие планы. Обсудим их с генеральным директором фонда капитального ремонта в Северной Осетии Рамазаном Тетовым.
3: Один из важных результатов – это наболевшая наша тема по замене лифтового оборудования. Но до 31 декабря мы все полностью лифты передали на обслуживание управляющим компаниям. А теперь ответственность именно за обслуживание лифтового оборудования несут управляющие компании. Мы сталкиваемся со звонками до сих пор, что какие-то в работе есть перебой. Мы содействуем с управляющими компаниями. Чаще всего есть проблемы от перепада напряжения. Там летят частотники, но мы их совместно по гарантии меняем. Ну, на сегодняшний день жалобы прекратились.
2: Все, что зависело от фонда капитального ремонта по лифтам, это все сделано?
3: Абсолютно верно. Мы полностью уже запроцентовали работы, приняли работы. Мало того, что мы уже и передали оборудование управляющим компаниям. Управляющие компании, в первую очередь, у них заключены договора с лифтобслуживающими организациями. Лифтобслуживающие организации приняли работы. После этого уже автоматически управляющая компания принимает наши работы.
2: Гарантия какая?
3: Гарантия на новые лифты 5 лет.
2: Если в течение 5 лет, пока не истек этот срок, будут возникать какие-то серьезные проблемы, это чья будет ответственность?
3: Это уже ответственность подрядной организации. Завод-изготовитель дает гарантию 5 лет на свое оборудование. Точно так же монтажная организация дает на свои работы гарантию для нас, как для заказчика, 5 лет.
2: Подрядчики местные или нет?
3: Нет, у нас победил лифт Санкт-Петербургский лифтовый завод, но монтировали оборудование Серпуховского завода. Но они все входят в топ-10 лифтовых заводов в России. На сегодняшний момент, если есть доля государства в госконтрактах, оборудование должно быть произведено на территории Российской Федерации. В связи с этим мы не можем поставлять китайские лифты или там европейские лифты. Все оборудование полностью российское. Это не только касается нашего региона, но и в целом всю Россию.
2: Если будут возникать какие-то проблемы, то подрядчики оперативно смогут отреагировать? Учитывая, что они не в республике, а в Санкт-Петербурге?
3: У них есть здесь представитель, но в первую очередь, если сейчас какая-то проблема, ответственность несет лифтообслуживающая организация. Мы всегда с ними на связи. Если это какой-то гарантийный случай, что какое-то оборудование выходит из строя, мы оперативно принимаем решение, выходим на связь с заводом, либо с подрядной организацией. Иногда возникает немножко пауза, когда надо получить заключение экспертизы, гарантийный ли был это случай, либо не гарантийный был случай. Если это не гарантийный случай, то мы тоже без внимания не оставляем. Управляющие компании оказываем всевозможное содействие.

0: Но теперь в целом о капремонте, о том, какие работы были сделаны, какие объекты были перенесены, может быть, на другой год или, наоборот, передвинуты.
1: Если, допустим, брать 25-й год, если мы его разобьем по программе, сколько домов было запланировано отремонтировать, и по этапам, скажем так, то у нас было 75 домов. Но это включая переходящие дома с более ранних лет. Все дома мы полностью завершили. Единственное, по поручению первого вице-премьера Георгия Эрбисовича Атарова, один дом на улице Иристонской, 29, был перенесен на более ранний срок в связи с тем, что в свое время там была отремонтирована кровля, но не было вентканалов. Вы знаете, это огромная проблема, если нет вентканалов, могут люди в квартирах, того не подозревая, задохнуться. Вот этот дом у нас уже находится под кровлей. Также был дом на Даватора. Жители обратились к Артабаеву Тимуру, собрали 80% сбора, и в этом доме мы отремонтировали крышу. Там тоже крыша полностью завершена, уже под профнастилом находится. Единственное, есть тот момент, что в связи с погодными условиями немножко недоделаны ограждения и снегодержатели. Ну, в ближайшие дни этот момент будет тоже полностью урегулирован. У них там до 1 мая есть срок исполнения контрактов. И еще один дом, это Феогдон, дом 10. Точно так же жильцы собрали деньги, мы его передвинули на более ранний срок. Это о чем говорит, что очень часто у нас возникает вопрос, как можно, вот у нас дом находится в плачевном состоянии, как его можно передвинуть на более ранний срок. Первое и непосредственное правило – это когда люди должны сами собрать не менее 80%. После этого обязательно необходимо заключение жилищной инспекции, что да, действительно, там либо инженерные системы нуждаются в ремонте, либо кровля нуждается в ремонте. Необходимо собрать пакет документов, передать в Министерство строительства республики, и после этого уже постановлением правительства, если все документы в порядке, мы переносим дом на более ранний срок.
0: Ну, таких примеров пока мало, да, чтобы собрали не менее 80%?
1: За мою память, 3 дома, которые жильцы нас услышали, мы один дом, угол Даватора Гадиева, номер дома точно не помню, поменяли. Точно такой же дом отремонтировали мы Коста Хитагурова в Алагире, 42, по-моему, номер. Вот сейчас на Даватора еще один дом меняем. Эта практика есть, эта практика существует. Просто жильцы сами не хотят вкладывать деньги в свой дом. Они в основном все по сей день думают, что государство им должно отремонтировать. Мы часто общаемся там с управляющими компаниями. Ну, платежная дисциплина в целом у нас страдает. Вот с этого года были выделены дополнительные средства именно для подачи в суд. С начала текущего года регоператорам уже направлено более 1500 заявлений о получении судебного приказа. В первую очередь мы отправляем жителям нашей республики уведомления о задолженности, что будем передавать в суд, чтобы нас жильцы услышали, потому что сейчас начинается сезон отпусков. Если будет вынесено решение, приставы ограничат выезд за границу, арестуют счета, мы не хотим, чтобы это происходило, поэтому мы пока отправляем информационные письма о задолженности. После того ждем месяц, если в течение этого месяца граждане не оплачивают долг, в этом случае мы уже передаем в суд.
0: Задавать вопрос о том, кто лучше платит, наверное, уже и нет смысла. Это все время моздок, да?
1: И, по-моему, он не только платит лучше всех за капитальный ремонт, а полностью платежная дисциплина в Моздокском районе номер один. Хочется отметить тот факт, что в Моздокском районе мы ремонтируем больше всего домов. На втором месте город Владикавказ. Подтянулся Алагирский район у нас. Ну, есть проблемы с платежной дисциплиной, есть проблемы в целом, что касается именно количества отремонтированных домов. Мы не раз с вами обсуждаем эту тему. Хочется, чтобы сбор увеличивался, граждане платили. За счет этого мы ремонтировали больше домов. Логика очень проста. Вот если мы в 25-й год полностью завершили, на 26-й год у нас запланировано 26 домов. Из этих 26 домов, 12 домов – это замена лифтового оборудования. Хочется отметить, что аукцион уже состоялся на разработку проектно-сметной документации и на замену монтаж лифтового оборудования. Выиграл Кизлярский завод. Я очень был сам удивлен, что на сегодняшний день Кизлярский завод входит в топ заводов в России. Мало того, что у них оборудование считается очень профессиональным, высококачественным, они еще и на такие заводы, как Щербинский завод, поставляют запасные детали. У нас полностью все наши торги проходят на электронной площадке. Что касается качества, мы не раз это говорим, наш технадзор курирует. Плюс сейчас уже с этого года, можно сказать, официально фонд капитального ремонта передали под Министерство строительства. Министерство строительства занимается ремонтом и строительством государственных объектов. Единственное, что не было, это ремонта многоквартирных домов. У Министерства строительства есть свой УКС, который тоже нас курирует, проверяет. Поэтому, что касается качества работ, за это жители нашей республики могут не переживать. В итоге у нас получается, что из этих 26 домов, 12 домов мы заменим лифты, в остальных 14 домов мы поменяем инженерную систему и кровли. У нас, помимо Моздокского района, попал еще один дом в Алагирском районе, это в поселке Феокдон. Также хочется отметить тот факт, что в этом году мы отремонтируем на Китайском кругу третий дом уже, Пожарского 5. Там будет произведена замена кровли, там будет произведена замена инженерных систем и обновлен фасад. Это уже третий дом на кругу. В следующем году мы планируем отремонтировать и четвертый дом. Тем самым уже в нашем городе обновить еще одно историческое место.
0: Тариф напомните, пожалуйста.
1: На сегодняшний день тариф составляет 6 рублей 94 копейки. Хочется отметить, что это самый низкий тариф на Северном Кавказе. Мы планируем в этом году уже немножко его поднять. Сейчас обратились в службу по тарифам для расчета. Мы рассчитываем поднять тариф
0: незначительно.
1: Также мы планируем заменить еще в 2027-2028 году порядка 80 лифтов. Это говорит о том, что уже в республике не останутся лифтов с эксплуатационным сроком более 25 лет. Все старое оборудование будет полностью заменено на новое.
0: Рамазан Олегович, мы с вами беседуем в преддверии самого важного, наверное, праздника, Дня Победы. Кого в эти дни вспоминают в вашей семье?
1: Вы знаете, в нашей семье это действительно большой праздник. У меня воевал дедушка с маминой стороны, Дегуров Батрас Николаевич. Воевал мой дедушка, Тетов Рамазан Олегович. Воевала моя бабушка, Дзукоева Хадизат Борисовна. И моя бабушка во время Великой Отечественной войны была на истребителе пулеметчицей. Это, я считаю, для женщины очень большое достижение. И для нее этот праздник, ну как для всех наших ветеранов, был что-то масштабное, огромное, даже не с чем сравнить. Вот всем оставшимся ветеранам хочу пожелать здоровья, а нам всем мирного неба над головой.
0: Напомню, это был Рамазан Титов, генеральный директор фонда капитального ремонта.

0: Приближается один из самых главных праздников страны – День Победы. В республике нет такой семьи, которую бы Великая Отечественная война обошла стороной. И в эти майские дни мы с глубокой благодарностью вновь вспоминаем подвиг наших отцов, дедов и прадедов. Мы отдаем дань памяти фронтовикам и труженикам тыла. День Победы каждый год с особым трепетом встречают жители небольшого села Комсомольское Кировского района. Здесь бережно хранят и передают из поколения в поколение память о жестоких сражениях осени 1942 года за этот важный стратегический рубеж. Слово главе сельского поселения Валерию Авлохову.
1: Для нас, жителей села Комсомольское, праздник 9 мая имеет особый смысл. Наша история глубоко связана с событиями Великой Отечественной войны. Мы родились и живем на земле, каждый клочок, который обильно полит кровью советских солдат, защитников нашего села. Свыше тысячи отважных воинов из разных уголков Советского Союза, разных национальностей и вероисповедания отдали свою жизнь здесь, обороняя от фашистов маленький клочок осетинской земли. Мы знаем, какие жестокие и кровопролитные сражения с фашистскими захватчиками шли здесь осенью 1942 года. Враг пытался через наше село прорваться к Владикавказу. Дорога, соединяющая Комсомольское и Заманку, стала дорогой жизни для всей республики. Именно этот стратегический рубеж ценой невероятных усилий удалось удержать доблестным защитникам села. Это были солдаты и офицеры 60-й, 317-й, 131-й, 8-й стрелковых бригад, 5-й танковой бригады и других воинских частей. Они с честью выполнили свою задачу, не пропустив фашистов ни на шаг. Останки 171 бойца покоятся в братской могиле в центре нашего села. Мы всегда будем помнить их. Из нашего села на фронт ушли 68 человек. Из них 12 только вернулись. Смертью храбрых пали пятеро братьев Седаковых и Цумартовых, братья Хуцистовы, Габоевы, Хосиевы, Кулаевы, Кисиевы, Плаевы. От рук фашистов-оккупантов пострадали и мирные жители села. От бомбежек и обстрелов погибли 28 стариков, женщин и детей. Хочу поблагодарить сельчан за бережное отношение к братской могиле, памятнику павшим односельчанам и кладбищу мирных жителей. Сегодня традиция дедов и прадедов продолжает новое поколение воинов. Выходцы из Комсомольского достойно выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции. Мы гордимся каждым и ждем всех домой живыми и здоровыми в ближайшее время. К сожалению, среди наших парней есть потери. Мы всегда будем помнить их имена. Дорогие друзья, в этот майский день желаю вам мирного неба, крепкого здоровья, благополучия и уверенность в завтрашнем дне.
2: Как и много лет подряд, мы вспоминаем годы грозовые, и в майский день выходим на парад и запеваем песни фронта.

Монголия. Фамилия Гадзалова, к сожалению, невелика. Своего деда по отцовской линии, Гадзалова Сахмурзу Тимбулатовича, я не знала. Знала только то, что он был большой трудяга, красивый, высокий, с черными усами и красивыми глазами. Говорят, мой папа очень был похож сильно на него в молодости. Житель селения Цырава-Лагирского района в 38 лет по призыву отправился защищать страну, оставив жену и 4 детей. Младшей дочери был 1 год, старшему сыну 13 лет. В графе «Воинское звание» одна запись – «Красноармеец, стрелок-автоматчик». Автоматчик всегда ведет за собой стрелков-пехотинцев, облегчает им бросок в атаку, а при неудаче и вынужденном отходе всегда отходит последним, прикрывая своим огнем отходящие стрелковые подразделения и расстраивая боевые порядки наступающего врага. А иногда он бросается на амбразуру, как это сделал стрелок-автоматчик Петр Барбашов. В наградном листе к медали за боевые заслуги моего деда написано, что он, преодолевая упорное сопротивление врага, во время боевого наступления на Орловском направлении 12 июля 1943 года в составе 866-го стрелкового полка 11-й армии в роте автоматчиков уничтожил большое количество немцев, способствуя продвижению наших войск вперед. В составе 866-го стрелкового полка 287-й стрелковой дивизии он освобождал Орел, Чернигов, Ровно, Львов. Затем польские города и села. Я знала по рассказам бабушки, что погиб он в Польше, но не сохранилась похоронки с адресом. Два раза я была в Польше, искала своего деда по братским могилам. К сожалению, не смогла найти. И только с открытием интернет-портала подлинных документов о Второй мировой и Великой Отечественной войне я нашла. В госпитальных документах значится, что погиб он в 40 неполных лет от несовместимого с жизнью ранения в голову 18 января 1945 года, не дожив 4 месяца до 9 мая, до Дня Победы. Так и не узнал, что старший сын-подросток погибнет в селении Црал, подорвавшись на оставленном от фашистов снаряде. Не узнал, что второй сын мой, папа, поедет поступать в Краснокутское летное училище и станет летчиком, и будет помогать своей матери растить двоих младших, сестру и брата, и также не доживет до 40 лет, как и его отец, погибнет, разбившись на самолете. Похоронен мой дед в братской могиле в Польше, в Келецком воеводстве, в селе Гошков. Я даже знаю, где находится его могила, там все написано, в каком ряду и какой по счету он похоронен. И я надеюсь, что когда-нибудь, когда закончится война, я обязательно побываю и поклонюсь его праху. Мои дети тоже мечтают когда-нибудь побывать на могиле деда. Я думаю, что пока мы помним о них, они живы.

0: Уважаемые слушатели, наша программа подходит к концу. Завершит ее служба информации.
1: Радио России. Алания.
2: Здравствуйте. С новостями в студии Виктория Бесолова. 19 ветеранов Великой Отечественной войны получат выплату ко Дню Победы в Северной Осетии. В преддверии 81-й годовщины Победы ее перечислит отделение Соцфонда России. Каждому ветерану средства будут доставлены банками и почтой по своему графику. Выплата будет перечислена беззаявительно на основании имеющихся у Соцфонда данных. Вся предварительная работа по уточнению списков получателей и финансированию доставочных организаций уже проведена, отмечают в республиканском отделении. Жители Северной Осетии могут присоединиться к участию в «Бессмертном полку» онлайн. Цифровое шествие героев Великой Отечественной пройдет в День Победы в 12 часов. Для участия в акции необходимо загрузить фото героя своей семьи до 6 мая на сайте «Бессмертного полка России», а также в мини-приложениях ВКонтакте, Одноклассники или Макс. А 9 мая фотография вашего героя займет почетное место в виртуальном строю «Бессмертного полка» на сайте 2026.polkrf.ru. Для обеспечения достоверности сведений модерация поступающих анкет ведется в несколько этапов с привлечением профессиональных историков. Такой подход направлен на предотвращение любых попыток фальсификации истории, появления фейковых страниц и неуместного контента, сообщают организаторы. Продолжается всероссийское онлайн-голосование по выбору общественных территорий, которые будут благоустроены в следующем году. От Северной Осетии в нем участвуют 67 территорий. До 12 июня жители республики могут выбрать, какие пространства получат новый современный облик. С 2019 года в республике уже благоустроено почти 300 общественных зон. В этом году обновят еще 41 пространство. Работа ведется в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Рособорнадзор запретил досматривать участников ЕГЭ перед сдачей экзамена. При срабатывании металлоискателя участнику экзамена предложат добровольно сдать предмет, вызвавший сигнал, в помещение для хранения личных вещей или сопровождающему. В случае отказа школьник не будет допущен к ЕГЭ. Повторно к сдаче экзамена смогут допустить только по решению председателя экзаменационной комиссии. Напомним, единые госэкзамены в России начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни. 8 и 9 июля выпускники по желанию могут пересдать один из предметов. В Северной Осетии продолжает работу горячая линия по профилактике клещевого энцефалита. Как отмечают в Республиканском управлении Роспотребнадзора, Северная Осетия – неэндемичный регион по крымской геморрагической лихорадке и клещевому вирусному энцефалиту. Однако регистрируются единичные случаи заболевания людей клещевым боррелиозом. В период работы горячей линии специалисты проконсультируют граждан по следующим вопросам. Что делать и куда обращаться, если произошло присасывание клеща? Какие основные признаки болезни? Какие правила индивидуальной защиты от нападения клещей. Номер единого консультационного центра 8 800 100 ровно 9050.
1: Радио России. Алания. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня по республике переменная облачность, небольшой дождь. Атмосферное давление 698 миллиметров, что ниже нормы. Относительная влажность воздуха 73%. Температура по республике от 12 до 17 градусов тепла, во Владикавказе плюс 14.
1: Вы слушали Радио России «Алания».
3: Завдюка унер такову, ашт шахаты.
4: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика. Современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

Спонсор часа – ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Нажинарх айва дваршчыта. Жардзяга ён кушынка нам, а мавахонам надзішач канцэрт. Ірон патефонма. Дугун парыштам майвун і рыштону хождаржарак канчыта балавар канзышты. Алама ты жарчыта. Касыта Ірон Адаман і ў фалтарай іннама, што жынарх а маваржа.
2: Білеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
1: Анкалма вам кашам.
3: Категория 6+.
4: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
6: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
7: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» — информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
8: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33 33 22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: В ортопедическом салоне «Артека» на Джанаева 18 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. «Артека. Движение без боли». Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55-15-55.
11: Рожденные в окопах. Песни, стихи и фильмы Великой Отечественной. На радио FM «Алания».

0: Стихотворение «Жди меня» – одно из самых трогательных стихотворений о войне. Писатель и военный корреспондент Константин Симонов написал его на фронте и посвятил своей возлюбленной. Письмо в стихах улетело на Урал и покорило сердце девушки. Симонов поначалу считал это стихотворение слишком личным, но когда он несколько раз прочитал его друзьям-фронтовикам, его мнение изменилось. Вот что он писал. «Самые разные люди десятки раз при свете коптилки или ручного фонарика переписывали на клочке бумаги стихотворение «Жди меня», которое, как мне раньше казалось, я написал только для одного человека». Его уговаривали напечатать стихотворение в газете. Кстати, в редакции, в отличие от солдат, не так вдохновенно восприняли стихотворение. Например, редактор популярной в то время газеты «Наш штурм» считал, что в газету нужно что-то героическое, а не лирическое. Редактор «Красной звезды», где тогда работал Симонов, объяснил, что эти стихи, пожалуй, не для военной газеты. Мол, нечего расстравлять душу солдата, разлука и так горька. И все же в 1942 году стихи опубликовали в газете «Правда». Симонов сразу стал знаменитым, а солдаты на фронте переписывали строки от руки и даже делали из него магический оберег. Уже в 1943 году появилась песня. Музыку к стихам написал композитор Матвей Блантер. В тот же год советская актриса Валентина Серова, которой Симонов и посвятил эти строки, стала его женой. Позже она сыграла главную роль в фильме «Жди меня».
1: Хоть бы еще день вместе.
2: Нельзя.
1: Нельзя. Нельзя, но...
2: Ну что но?
1: Ну я тебя люблю, вот и все.
2: Вот и все. Если постучат, значит, это не я. А я вернусь без стука и открою дверь своим ключом.
3: Самые душевные, искренние и творческие идеи рождались в военных окопах. Они и сегодня звучат в наших сердцах. Слушайте на радио FM «Алания».

Раджыдам хурты хур фырбусан, Иржах ханым балавар котта фарн фардык. Ясарт датта крухштаман ташкалтта, Голфганга фэйяк доны былгарон, Орах ком бадыр. Амазарав жарт хуров шашт чашылкау. Фарндам базурат хурыкау.

Спонсор часа ИПЭЦ Гоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса», город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40 50 20.

0: Аланья ФМ. Реклама.
1: Нажинарх аева дворщита. Жердягай он кушинканам, амавахонам, надишать концерт. Ирон патефонма. Дуун фарыштам майвун, ирыштону хождар жарат кончита балавар канзышты. Алама ты жарджита. Касыта Ирон Адаман и уфалтарай иннама, шты жинарх амаваржон. Анкалмавам кашам.
2: Категория 6+.
3: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33 33 22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Коцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 000 рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 8-86-72-76-83-75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
6: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

0: Знаменательные даты, интересные факты, известные люди, памятные события. На радио «Алания» рубрика «Наш календарь».
1: В студии Лидия Хадарцева. Здравствуйте. Сегодня 4 мая. В этот день в разные годы произошло много знаменательных событий. О некоторых из них я вам сейчас напомню. 4 мая 1899 года цензурный комитет разрешил печатать сборник стихов Костахи Тагурова на остинском языке «Иронфандер», который, кстати, сразу же по напечатанию был конфискован царской цензурой. Хотя, пользуясь отсутствием поэта, она исключила из сборника социальные направленные стихи «Горе», «Спой» и другие. В мае 1934 года вышел первый номер литературно-художественного журнала «Махдук. Наша эпоха», орган Союза писателей Северной Осетии. С 1939 года журнал стал ежемесячным. Огромную роль в становлении нового литературного издания играли Арсен Куцоев, Георгий Малев, Александр Кубалов, Гино Бараков, Нигер, Андрей Гулуев и другие. Первым редактором «Махдука» стал Сармат Косирати. В нем плодотворно работали многие известные писатели республики. Городской дендрарий заложен в живописном предгорье в районе Реданта в мае 1958 года. На его территории были высажены ценные древесно-кустарниковые породы. В мае 1912 года разрешено открытие филиала Русского горного общества во Владикавказе. Его учредителями выступили Духовской Штенгер, преподаватели кадетского корпуса Златовратский и Проскура, врач Рискин и журналист Спичкин. 4 мая 1839 года не стало героя Отечественной войны 1812 года поэт одного из организаторов партизанского движения в тылу армии Наполеона, автора произведений по истории военного искусства, мемуаров Дениса Давыдова. В 1826 году он был отправлен на Кавказ для участия в боевых действиях против персов. Во Владикавказе генерал-майору Давыдову отвели отдельную квартиру и в виде признания особых заслуг перед Отечеством выставили почетный караул, который он, кстати, сразу отпустил. Свое пребывание на Кавказе Денис Васильевич описал в воспоминаниях 1826 года. Красоту местного пейзажа выразил в стихотворении «Полусолдат». Бережно хранил Давыдов кавказскую бурку, жалованную ему князем Борятинским, у которого служил адъютантом с 1807 по 1812 год. 4 мая 1934 года родился известный остинский поэт, писатель, публицист Юрий Тигиев. Его первые поэтические произведения появились в печати в начале 50-х годов прошлого столетия. Затем вышли сборники стихов «Волны Терека», «Утес», «Крылья орла». Тигиев также автор книги стихов для детей «Упрямый мальчик», поэм «Аланский меч», «Судьба Хасана». Привлекли внимание читателя и прозаические произведения Юрия Тигиева, такие как «Повести солнца», «Не зашло мой зеленый курган в эту летнюю ночь». Занимался он и переводческой деятельностью. Активное участие в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны принимали славные джигиты Осетии. Все участники труппы знаменитого осетинского циркового наездника Алибека Кантемирова ушли на фронт. В начале Анишевской бригады и Ростовского цирка выступали перед бойцами, уходившими на фронт, а затем оседлали своих коней и взялись за оружие. Среди них был и Хасанбек, сын Алибека. Сам же он в силу возраста не имел возможности принять участие в боевых действиях и прибыл в Осетию. Здесь он активно включился в строительство оборонительных сооружений, а также организовал импровизированный манеж и занялся подготовкой конников для Красной армии. Многие воспитанники Кантемирова пополнили ряды прославленной кавалерии Иса Александровича Плиева. Пожалуй, это все наиболее заметные события, которые произошли в этот день в разные годы и о которых мы хотели вам напомнить.
0: Знаменательные даты, интересные факты, известные люди, памятные события. Завтра ты узнаешь больше. Слушай наш календарь.
2: Алания ФМ. Объявление. Юстас-центр проводит обучение граждан и охотников для получения и продления лицензий. Обучим на охранника всех разрядов и подготовим к сдаче периодических проверок и продления удостоверений. Обращаться в город Владикавказ, улица Ватутина, 96А. Телефон во Владикавказе 50 11 88. 50 11 88. Лицензия номер 2439 от 30 сентября 2016 года. Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии, бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 57-01-80. Цветочный склад во Владикавказе на Зураба Макаева, 79, предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8-963-399-3003. 8-963-399-3003. Улица Зураба Макаева, 79. Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело, МЧС. Количество вакансий по профессиям: мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования: слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57-36-47. Прием документов с 20 июня до 15 августа.
3: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55-15-55.

Концерчаса ИП Габуев. Заказывайте у нас окна, двери и витражи. Высококачественный европейский профиль Краус, Рихау, КБЕ. Шумоизоляция, микровентиляция, защита от детей. Москитные сетки, подоконники, долговечная немецкая фурнитура. Бесплатный замер и демонтаж. Мы также производим раздвижные окна из теплого и холодного алюминиевого профиля. Срок выполнения заказа от 7 рабочих дней. Оплата наличными или картой. Также предоставляем беспроцентную рассрочку от офиса. При необходимости можно приобрести окна в рассрочку или кредит через OTP-банк. Наш адрес: улица Маркова, 4, телефоны 50 55 57 и 97 29 49.

0: зауже қауындыр таккау фарашт шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Боны дархасаута, ама ахшанады сардыл афалгашт.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
4: Урайшом Хорш, Республика Эфаштах Хабарт и Можонга Каны, радиоинформационная служба студии Баллат Рита. Подваштай штархаштар хайчтай нудаш, сагат и рештона райшсашта фитонта олах иже бонафадл. Олах иже штайфат сагамажа гомаса арвитсан уращей социалом фонда хаят. Ветерантам таса фахаца канзашта почта амабанчик ущита. Уращей президенту указ магашка дашмин шома амбалы фадбаштай штархашта чар хайта удонан. Курдят вишин на кау социалом фонда ном хахтам гашкаса алкамандар арвитсашта яхих даой. Фонды республикон хаяда куджаган савтамай аппат рага гома Кушт кондер сади шпалвртко той фитон такаманым балаудонным тамам как-то, ама ахса арвыш той банкта ама почтама. Сагат и рештоны сарджитан еш, а намалга полчи онлайн сады архайны фадат. На масон форматы полчи саду за нефараштам майи олах и жбон. Дуада шахатл. Акции архайны тхай ветерана хожишт каушеварен интернеты. Уращей а намалга полчи сайты ахшажам майи он. Самай фалитой митакон масау ауи тхай барак канан мазалта. Канзышты жинтгонд историкты ахошай жаганс мазала ражчитам. Дартер Саунса Патурашек онлайн в Жашта Дуамин Дуна в Дамаже Айвгон Чир Саузанус Ахшана Домбанат Фадл. Сагат и Рештон Калашканс Ахшая Автахшана Домбанатл. Дуадашам и Юнуанг Республика и Сарчтан Шкалашканан Амара в Жараниш Ног Фалгонскаман Шканзышты Усабната. Дуамин Нудашам Ажейнарма Республика и Шаевко Той Арташада Ахшана Дон Территория Фолдер. Асаж Масл Бавца Ниночдар Сапор Ю. Куштата Канан Сардан Кауга Инфраструктура и Нациум Проект Магашка. Нога хураш сагат Кавказы араштадон техникумы фажинзан дуан огдашныяды. Хисауады Шардаров Цахадивак отарат Георгий Кудразырта автомай шаюмагашка студента ахурканзышты араштадон техникой салсаканан куштытыл. Дыкак там башту республикай транспортон хышта аражыны амасам жилыныма. Практикон ахурты студента намонзышты фандакта ама хаттах чытыштаханта. Штай городты унгты проектакан фандакта аражын амасам жилын. Отарат Георгий Кудбафи пайта автомай Республика активоны саунс фандакты ама унгты реконструкции нога ахчак объекты араштады ама ахшанадон фажуатты айвганан куштыта. Ног хаятты фарсы араштадон техникумы фашивадан узани кауга дышны аттырайшыны фадат ама республика кушта агур никадам уал каузан саун. Арашт саунс мазалта стипендита фидынандар аштай ахура фашта кушты шарнан. Балвартар хабартта техникумы ахурканма басаунат хай бажонан иш официалон сайты ама ишан камишым. Сагат ирештоны даша майуан куша энцефалитама джибыты андар инфекции тима башт комкома телефон Республика и Роспотребнадзор джагансавтамай, кадыма ирештоны на и джибыты кайхашинсахам уржау хасканишта, оттар раштагай раштагма фажинынс джибыты боррелиозай нижджинта. Комкома телефона и специалиста адама намонзышты джибы куфахаса от хи куддарын кау ама кадам саун кау удатта. Консультации та канзышты куриша рейсы парамма фараш шахатай ижар ахшаш шахатма. Комкома телефон номер #ашшада-шада-наос-анзай.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
5: Мегадом! Цены снижены на все! Например, плитка – новая цена 399 рублей. Двери – новая цена 1700 рублей. Мегадом! Больше товаров – больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
6: Радио «Алания-ФМ». О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
4: Абон республика юзан ашаш чешил рау арзан. Атмосфера лхавдадах шаша да новос аш миллиметр. Уй усашим балумай чешил каттер. Олдов умалад авдай арта проценты. Олдов и температура республика и дуадаш автэш заучакал спардаш градусы карм.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
5: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.

0: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
1: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
3: Спонсор часа – ИП «Габуев». Заказывайте у нас окна, двери и витражи. Высококачественный европейский профиль «Краус», «Рихау», «КБЕ». Шумоизоляция, микровентиляция, защита от детей. Москитные сетки, подоконники, долговечная немецкая фурнитура, бесплатный замер и демонтаж. Мы также производим раздвижные окна из теплого и холодного алюминиевого профиля. Срок выполнения заказа от 7 рабочих дней. Оплата наличными или картой. Также предоставляем беспроцентную рассрочку от офиса. При необходимости можно приобрести окна в рассрочку или кредит через OTP-банк. Наш адрес: улица Маркова, 4, телефоны 50 55 57. И 97-29-49.
4: Война, боль, страх. Но они победили. Мы помним.
5: Мафады фэдгалауты мамул шамаджифорт, райгурд валладжирам инфараша давдамажа. Куба комул, вод афт клаши школа каштвасы ама колхожи кушам радитта. Фарашты машазаж задай, черчешты бабуса ама бинонта шкоттой. Райгурдсан арталапуй ама чыжг. Арвы сафау, райкушт хашты хабар. Мамул одма вуд колхож бригадир ама хаштма навахтой. Юфажи гонбон, саппорды кагамажа фадиш расыд. Нема сардону колбасах, что и амала гирма баршин сжага. Афадыфад, я бинон та рымбарт котта, ама сахохма, цамадма фалашта. Я хадак фаштама раждах. Город Карон, ардону донан ирахиш фаршаштар корт фашивадал шымбалд. Кадонай бажитта, алла гир ахштар сад немсактай. Ус фашивадима араж залжикалма. Автор айдитта я хаштон балс. Фиштагай, пехотай, и в шахар и не фашташари баргангай бахатцей Австрима, Венама. Умай рьефта валахи же бондар. Фаламамулан, ама бира ем хаштунтан, шахашт намафаси. Арваштар садышта манжурима, япой наг империалистима хасанма. Япони капитуляции кубафшта, вод мамулдар яхазар шарта. Арафтад, ярайгурам баштам мин фарашада саппор ахшажа мажарайдайма. Фасар дважжау, халадархсарт. Я удрын садца парам мая мин фараша да на возашта мажа. Бира хаштун хабарта фекышто ма фады фадай. Чины джифагышты. Сафадракан та кот та жнаг ама сакайма ту дадамал. А бундар маса ма жардул дарын ама са фирохканан най. Куднай фирохканан са вожа варх бафышта на адам шарибар зинад ама валахи зинады тахай.

Сау хохэй шызгарин хур кэмкэсы. Урсриу балат тавра шудын карэнта адэй мажэджэрда кэмрухшканэнс. Алы хожадам тимэнэн фэм балэн фадат кэмиш. Усы алэмэта дунэмэ вахоны, налдэ куатэ, Залина.

0: Алания ФМ. Реклама. Жынархым болта, ахшыш гуна его хоном концерт-спектакль «Ирон Патефонма». Жырден атчын, удан ахшыш гун жарчыта, о варшон кинонавта ама спектакль тэон, архашсышта мышинакты арвон рухш ама тавш.
1: 29 мая в 18:30 концерт «Ирон Патефон». Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
0: Анкалмовым кашам.
2: Категория 6+. Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания. Компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
4: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
5: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33-33-22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В «Артеке» уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Джанаева, 18. Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского, 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55-15-55.
9: Она дарит безудержное желание жить. Музыка, проверенная временем, на радио Алания ФМ.

Спонсор часа – ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Коцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.
4: 95 лет радио.
5: Говорит Владикавказ. Работает радио Северной Осетии.
4: 65 лет телевидению.
6: Дорогие друзья, работает Северо-Осетинская студия телевидения.
4: 60 лет кино.
7: Сейчас помогнет!
4: Государственная телерадиокомпания «Алания» в сердце моем.
8: Телевизионный микрофон она сменила на школьную указку, но ответственность, дикцию, тональность, умение завлечь она совершенствовала на ГТРК «Алания». Если ведущий новостных программ и на телевидении, и на радио говорил, что эфир продолжит Мадина Фарниева, значит, будет полный отчет о работе городской администрации или правительства, причем четко и доступно и на русском, и на осетинском языках. Когда Мадина Фарниева перестала появляться в эфире, многие звонили и спрашивали, куда же она подевалась. Коллеги с радостью сообщали, что в ее жизни произошли счастливые перемены. Семья, дети стали приоритетом. И это неудивительно, ведь режим работы информационщика сложно совмещать с семейной жизнью. Творческая душа, однако, нашла еще один путь. Сегодня Мадина Фарниева – школьный учитель, но ГТРК «Алания» навсегда в ее сердце.
9: Пацахадон телерадиокомпании «Аланиема» мемгуштад райдетта мин фарашадан озыхшажамажы. Одма студентутан фала практикон куштаркутон. Пацак ахсав кубакутон телеуны нады хазарма. Одмам автофокаш самасадар аламаты дунима бахауттан. Адаймак студии бады аппараттыш куштой, ама усы адаймаджа алы хазарадар гунынс. Телевизоры кайвутон, усы диктор-то, ама журналист-то юмораш-то куфасайсадышты, одма милуй дарсадар дишак кашт. Тынгахшыш гоны арымышын, ама фыцак фембалта, зухтарю архайтон, самайса алкамайдар, ишта улшахурвон, дашныядыш ушак зинатта бажонун. Нырдар арах мажардаларлавы дудят Володя айфазашт, самай агар тахт мазурун. На кушту агавта уди, ама алсадар куди тахт канын, сабыррыштаг манын юкама бира бантыштайд. Ама умагаш мафыштытыдыр тақ-тақдай каштын. Матамылю Володя Куамбыл, вот тамыню автофакотта. Мадина, осетинский язык не терпит суеты. Университет кашт куфадан от кушын райдетон Заучикову администрации пресс-центра. Лум гатеты байлай макут там армаджит атели унанадма город ражаманды архайдетахай. Администрации кушкай райдет там амгуштад радиой мадар. Радиой кушчит имаман нардарма и тынхалар ахаш синатта. Арахарымышын кашырай арбахиш гэйю мамшрат ташултанал куамбалттан уй. Я худын заш сашком, я фалманны хашын никуфирох канзынан. Шепатандар аж абон жағын штырбужнык. Кушка кушыню арах ақуды коттон. Сыма ма арха дишка ма ништы пайдау ишкай қау. Ма юхат хазаруов гэ. Сыдарта архайтон ама радио дыр кушта. Удизы программа кушчатан фадат вот студии ма базурынан ама шақуды тажағынан. Радио ма базар та юлагы мажақта иронау раш чизуры одонан қау паца хадон премитараттын жағы. Ахам харжиуак якудыма гашка каманым балы удоны ираным атта артайы. Шехшан буттан аждар. Сыеш уша канон тынгыхшыш гонман бут. Нартаката кушын школай ахурганы гэфала журналисты дашнияд рохкваты нажайы. Ма ахур завтыдар асы кыштыл чешылгай ахур канын.
4: 95 лет радио.
5: Говорит Владикавказ. Работает радио Северной Осетии.
4: 65 лет телевидению.
0: Дорогие друзья, работает Северо-Осетинская студия телевидения.
7: 60 лет кино.
10: Сейчас погаснет! По-настоящему погаснет!
7: Государственная телерадиокомпания «Аланья» в сердце моем.

жулица горцев, героев, ветеранов, молодежь. Как осетинский щин танцуют гордо, и песни Родины ты с ними запоешь.

0: Алания ФМ. Объявление.
1: Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии бесплатно, платным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 570180. Цветочный склад во Владикавказе на Зураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8-963-399-3003. 8-963-399-3003. Улица Зураба Макаева, 79.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.

0: Зауджы қауныр таккаву дашшахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Каждый час для вас. Новости на радио «Алани».
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
3: Здравствуйте, с новостями в студии Виктория Бесолова. Единовременные выплаты ко Дню Победы получат 448 ветеранов и участников Великой Отечественной войны в Северной Осетии. Всего на эти цели предусмотрено более 5 миллионов рублей из республиканского бюджета, сообщил Сергей Миняйло. Размер выплат составит 135 тысяч рублей. Поддержку получат участники, ветераны и инвалиды войны, их вдовы, обладатели нагрудного знака, житель блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, а также инвалиды с детства, чье здоровье было подорвано в годы войны. Цитата. «Это люди, благодаря которым мы живем, работаем, растим детей. Их подвиг вне времени, и наша задача – быть рядом, поддерживать, помнить. Забота о ветеранах и сохранение памяти о поколении победителей – наш безусловный человеческий и государственный долг». Конец цитаты. 25 участников специальной военной операции получили дипломы о профессиональной переподготовке. Обучение и итоговая аттестация прошли в Москве на базе Государственного университета просвещения. Программа включала практикумы по первой помощи, занятия по музейной педагогике, встречи с экспертами, а также посещение школ и учреждений дополнительного образования. В финале участники представили собственные проекты военно-патриотических клубов. Выпускники вернутся в республику и начнут работать в школах и колледжах. Отопительный сезон продлили в социальных учреждениях Северной Осетии. По данным Министерства ЖКХ, речь идет о школах, детских садах, больницах. Причина – низкая температура воздуха. Около 100 участников международного мотомарша «Дорогами Победы Кавказ» приехали в Северную Осетию. Мероприятие проходит уже в 11-й раз и в этом году приурочено к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Наша республика стала одной из промежуточных точек на патриотическом маршруте, который стартовал в Москве и завершится 9 мая в Пятигорске. Участники автопробега возложили цветы к древу скорби на мемориальном кладбище «Город Ангелов», а также к памятнику погибшим спецназовцам. Посетили они и Международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма «Беслан. Школа номер один». А уже сегодня байкеры посетят мемориальный комплекс «Аллея славы» во Владикавказе и места боевой славы республики. Постановка Остинского театра «Маленький принц» в финале 9-го Большого детского фестиваля. Спектакль преодолел строгий отбор экспертного совета и будет представлен на главной детской сцене страны. Всего на участие в фестивале было подано рекордное количество заявок – 490. Итоговый шорт-лист, в который вошла постановка из Владикавказа, включает 41 спектакль, рассказали в пресс-службе театра. Премьера спектакля на Остинской сцене состоялась 28 июня 2025 года. Над постановкой работали лауреаты множества государственных премий и двукратные обладатели легендарной «Золотой маски» Антон Калипанов и Ольга Шайдулина. Напомним, 9-й Большой детский фестиваль проводится под руководством народного артиста России Сергея Безрукова при поддержке Минкультуры России. Лауреаты получают право на участие в программе «Большие гастроли» и приглашение в специальный проект «Эхо БДФ» – гастрольное турне по регионам России и зарубежью. Северо-остинские борцы завоевали золото на первенстве России по вольной борьбе. Арслан Багаев и Андрей Бестаев заняли первые места на соревнованиях среди спортсменов до 24 лет. Арслан Багаев стал лучшим в весовой категории до 92 килограммов, в тяжелом весе до 125 килограммов победу одержал Андрей Бестаев. Кроме того, в копилку сборной Северной Осетии бронзовую награду принес Давид Дзебисов, выступивший в весовой категории до 86 килограммов.
1: Спонсор новостей – «Строймаркет Мегадом».
4: Мегадом! Цены снижены на все! Например, ламинат – новая цена 499 рублей. Обои – новая цена 500 рублей. Мегадом! Больше товаров – больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
0: Радио «Алания-ФМ». О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Мясной дар».
3: По сообщению синоптиков, сегодня по республике переменная облачность, небольшой дождь. Атмосферное давление 698 мм, что ниже нормы. Относительная влажность воздуха 73%. Температура по республике от 12 до 17 градусов тепла, во Владикавказе плюс 14.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
5: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.
0: Государственная телерадиокомпания «Алания». С нами вся Осетия.
6: Не мою мукой, что ты тихо уже гамбужно, как катаха, что ж там радовал, сказал он шахатан. Я его за шартом ишен, ридаган момхот, арфракан камокал, фолуйма, пацагдар арфраканом шмахан, уманамам на бэштэш паракота, фолуй, южер дюн синада, что в дыма у алсакан, я расшухтар баракбон, уйта салзураку, уйта алзураку, ама амжарда синада, что я уоду уйма, фолуй сэрдан, я бандуркаю, что я уоду има кумладандар, уй амбарн аманкарн кэжан, у Ахчаку так у меня у Саулта шевит он садише с фанда так что мы расшт жамана даршуанг хашта фашта ашта адам кутой ангумдар а мы с ней фада трата фидар пацехадан бндур шварнан вот у судлуг мы усраш так чиряв жардыш а что дыма барак бувал что я хоронте ема чихаш у сажа читай салдар мокуша в гата на жардон жага самый у абаку что его жардова рух самый у абаку что фалой у аршун адамима Уабун уам о расшуткан у сарда арвал ушптар. Что я кажу, не кого самой сканат кофта, а самой ирха, что мы фащи водой алкастаре, бину дул шарга шейшам была. А ман ирштуна алхазардар у асин, что я дыма ахшишкун зинат.

0: Она дарит безудержное желание жить. Музыка, проверенная временем, на радио Алания FM.
1: Спонсор часа ИП Цгоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. Алые паруса, город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40-50-20.
2: Меня зовут Алана Туаева. У меня на войне был прадед. Мы все знаем историю о том, как он потерял там своего лучшего друга, друга детства. Они вместе туда уехали. В ходе войны он у него погиб на руках. Как это все было, сейчас я расскажу. В момент, когда фашисты начали наступление, они находились в окопах. Силы были неравны, и получилось так, что друг детства моего прадеда, он был пока ранен, тяжело ранен, и он все равно его не бросил. Он должен был убежать, и когда многие получили ранения, он не убежал, не оставил. И случилось так, что вот он прямо на руках у него умер. Он рассказывал, что это самое тяжелое за весь период, что он только не видел на этой войне, через что он прошел, но вот этот момент, когда его лучший друг детства умер у него на руках, это был самый тяжелый момент в целом, наверное, в его жизни. И он вот до конца, до последнего всегда его вспоминал и всегда рассказывал всем.

0: Сарам, ама на жардыл дарам.
1: Спонсор часа ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.
2: Ирланд радио Лантала Курда, там Гашка Араш программа, Нартакана Лантала, Кубалта Милана, Энерия Курамбуна Фадал, Арфачика Нудона Жардажага, Самый Лиашта Саврашуда, Нанижей Амунчины, Самый Бирак и Варшудуны Алка Сатарях и Жарда и Фандиагуа, Яхима Такаш Матхуда и Мидбулта, Амен Сарашуд Гацубину Тейш, Удони Масарной Бавшада, Дар Тарша Курдят, Хутагата Марина, Жарах Курамбун, Аменах Шашгуна и Датам Нахашбара.

0: Аланья ФМ. Реклама.
1: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 тысяч рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 8-86-72-76-83-75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
0: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55-15-55.
2: Музыка омоваржон зинадышты фажон хота. Усы хоте дишчак дырны адуней. Ама шажардыты сымай зухтыр шмахиму ой жанаргым бұлтты. Ой ой ешерак дырнышан налды қаты зәлінен. Овгы ой афты кайу. Уман уақыда гавдишан озышту зәліне мүркі қушат отты.

Балаты, Володя, фыдбышты олах ищир хашта, а усы фолтарал кунтирсады, усы расшу джаракну фаштоя хатакта нина, ама саграт гигу. Вот малый молода еш курдят, арфын хашта жатсан с Артёмом, шармагунтов шатун операции фасафишнар, такая шираштуна, а я ананишти надлан доктор такушин, сам арфа гэнчта, куджан с автомирадио мадар куш, я варшон даржарчта, я у швадун, махшашгуны ам, проект Бадин де там нахаш бар Артём, что я буду ему нартакам, я она ниж зина был доктор такам она архенсту на щей патендер на шартажах самый она нижуй, самый ша арвал был на ша фешмолт, ша архайт ша хижар де фантиаго, что я буду ему туха бодрачи, что он тавал ахиж завтра, что хой шагат слыра, что он амаш таро расшимам.

Ама ночь дарёх шыргона арфа на амжахон шыжаната Юрий Форталан у России Федерации каканады министр Андрей Белоусов у нафа магашка хоржах чунгон тарсадиш хаштун намыш махашкон ашкохцина татахай майданы удусы майданы хоржах чунгон саонс бнаты сарашон зина таштыл дыма анакроныштырлык зина чевдиша оудун арфа гэнчты жардажахам, самай я бинунтал на нижайшым была, самай беречи варша дун жардай фандягва, шай реактор та самай аландар, што дыма ирха, што мфащивадай алкасендар, лактузуар арфауа, ама са ярахиш бажрай фарна, ама амунта фандактул фаштама, шафарна куната кана. Дар тарнолан тул шакурдят магашка жарак маларшон ирштон, кожанс автомай лапутай алкасадар тух кана, я гацил ирштон шарвалтау, штэкай жавнэ Нештер баштейша прозинаты шарапунт.

Уважун зина дрэя куранжах мауи ады мачика жаны каурашн гар таркана штэ удыма башар чин таркана. Ам бушнык жалана шмахан оман мауи самаскушн гайна тадар рыбас дэште аса архве фадыл. Оппонент Юля, здоровья тебе вон, возвращайся живым и здоровым домой. Мэлда иш ночи дар, поздравляем, храни вас Всевышний. Охсау алкай дар какана гын тэшчинут, амун чинут. Фэшн сманоч дар арахтар на кушн каладахам охш Шкун хабарта, она ниже зинатна аппат авшатун фашива дандар. Шир арфата фолдар шажада санжах, она ниже зинат аште у дыма самай шабру шптату хабатар фолдару ан уйфадыл. Амдар тарна улам плашмах ма байхуста штамад жарак ман уман маша хакурил. Хашту айта савардар тажмак сау таку фаса от аппата жарда фацакай жарда фариша ую на ярак уман ма уман якуда ташды ябину тайнар така аммай дартар уман ма удуна фандан самый даже фантаж, шадажа фашта дарва армаштар шапар зинят самый шахазаре чаках савкана удуна маку бакала шаутой уартаражан. Ода ирмадал тан нартака на улантал.

Кадишкона бары мабусма. Дауд мава вахтона вха. Кадуд ханар ходы манахаш. Хатыр дафа.

0: дæмын хæнуыс понтæм цæрис.
1: Аланиа ФМ. Реклама.
2: Нажинарх айва дварщита. Жердягай он кушынканам, амавахонам, надишать концерт. Ирон патефонма. Дуун фарыштам майвун, ирыштону хождар жарак кэнчита балавар канзышты. Аламаты жарчита. Касыта Ирон Адаман. И уфалтарай иннама, шты жинарх амаваржа.
3: Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
2: Анкалма вам кашам.
4: Категория 6+.
5: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания.

0: По маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 90 92-56-31.
1: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
2: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Куцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.
4: Как поется в одной известной песне, нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой. Вот и в нашей семье есть такой герой. Мой прадед Хатагов Камбулат Батакоевич. Доблестный воин, хороший осетин. Во время Великой Отечественной войны сражался в кавалерийском полку, получил 13 огнестрельных ранений и все-таки смог добраться до родной Осетии, до родного дома, где его ждала супруга моя прабабушка Годжиева Ольга с двумя детьми, а моя бабушка Хатагова Нина еще на тот момент не была рожденная. Конечно, он уже мою бабушку не застал, мой прадед, от полученных ранений скончался. Спустя долгие годы моя бабушка сочинила песню в тандеме с Цагараевым Гего «Маффет», которая до сегодняшнего дня хранит память о моем прадеде Хатагове Камбулате.

Ал бурты Феликса музыкой жалта гонкан жардай дортам, а что и уводу и мою каны на димаш сарды саута сау. У Донал Афолгашт и ката залинен арфа каны абонент дуан ю юандаш, а дарай грам буну хоржах тават, и наниш амочен жарда рухш у, а садаритар да жарда иш, у сафанта ю гулдар шахаштунт, махтасан ахшишгон авдишанта кудуам. А у моего даймана учтарказат Эльвирен арфа канынс, арфа ганчта куранс, дунира Афолди шаг, что дыма мады же дай, самоем хоржей сейшу, сахарштей щепа, тайдар алшану курды, хайчан афакана. У моего дайма какой-то Эдуард Данирай Грамбонов адал, арфа ганч там лактазуарай курен, самый сарды зухайдар яфарш масала, мармаштар фарнама, амунт хашак фандактлай рашангард канан, антышты там, что я удыма хорж зинатта. У моего дай арфа инхаштама жахдашты, туаты Сергей, но мандара буну я раю грамбон, а мэн арфа ганчты жарда жахан на Колумбира харшта. Я что я уда уйма сагат и рештуны адаму кафты под сахадун академиун ансамбль Аланын оркестр вон кта ю, сагат и рештуны культуры ашкохт кушав цыгаты Светланой, но я раю грамбон. Арфа инчи кандуна жарда жаха самая кулата фарнык маршрут хам гаджихшан, дартер даркачный фасаран, я шарахи сал стал бегима, самый амойчин ой, ех так бира кай варшу доны алказдар. Яхи жарды фандяк, а что у дымей фулдар чиваржа, у доны жарды с харшташах, у доны щеп, потай дар хайчан, а махайр чинот. Фандак толфасава шавшам бахал. А мы это фандак, от фандардах и жады фандяк лахшот. Дар тарал нартакам куранс и лурта има жарак фащива дащим. И что я оду има цакаца Светлана, нех и сан радца штам фадат, самой ирашух тарсахтата юэра хаша, нарашма ама арфаракана шмахан.

Дартыр тажыр тук дворта мафта мэна улан тулцы ката Светлана и рэк урам бун и рашух тар сахта та юэй а овгам хшашгон зинат хаша нартека FM ама интернет шари бартыг дада ирон радио и наул чиса удунан. Вабуно сэрт ухишар да FM дзякунт.

0: Как на заднем сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

забыл. Заказывайте у нас окна, двери и витражи. Высококачественный европейский профиль Краус, Рихау, КБЕ. Шумоизоляция, микровентиляция, защита от детей. Москитные сетки, подоконники, долговечная немецкая фурнитура. Бесплатный замер и демонтаж. Мы также производим раздвижные окна из теплого и холодного алюминиевого профиля. Срок выполнения заказа от 7 рабочих дней. Оплата наличными или картой. Также предоставляем беспроцентную рассрочку от офиса. При необходимости можно приобрести окна в рассрочку или кредит через OTP Bank. Наш адрес: улица Маркова, 4, телефоны 50 55 57 и 97 29 49.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Гоу и заказывайте машину. Яндекс.Гоу – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
2: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: В ортопедическом салоне «Артека» на Джанаева 18 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации с заботой о вашем комфорте. Артека. Движение без боли. Телефон 8 989 670 03 27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.
5: Радио Алания.
6: Спонсор часа ИП Цгоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса». Город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40 50 20.

0: Аланья FM. Реклама.
1: Нажинарх аева дваржчита. Жердяга и он кушинка нам, а мауахонам на дишач концерт. Ирон патефонма. Дуун фарыштам майвун и рештону хождар жарат кончита балавар канзышты. Алама ты жарчита. Касыта Ирон Адаман и уфалтарай иннама, что жинарх амаваржон. Анкалмавон кашан.
2: Категория 6+.
0: Аланья FM. Телефон рекламной службы 55 15 55.
3: Шердонов жагой, сржондой желдагой, вемазурнал фалвары, казаты Станислав.
4: О байрай валзег, о байрай хур, миралчи алсы дэумэжин кур. Бэлэшты калюта негр таук, абэлзык фештадышты, бэнтон дишакта, дон хариши зыккута, шуанге жавэт дэмэ хэшшинц, Ног чинза усра шуд, фаштей. В демене асыхатца гимедер чинеш ражузен. Ивлы уалзек, файлауы, раш сама ноен, янауы, сарды билц, фервешти ногей, варшты алэмэты, ронгей. У авыд дэвэдону нэрэштэг, фаламай нэуден унэфштэттэг, уалзек рынзэй, жэрдэ, Уарьяу, фалгаши, арвирды кареттей, сардмонц, архаши. Хаткай адей магмавайе эндер равгдер. Млажонен тышнек бунте, удыл бафтаунц, эндышнек. Уарен тенем, аппендер живег, некоттуй. Иук авда баттиш, иннеи фашарс. Хатка юуд фехушанахам нхаш. Бон гаддер адамау шкалию. Жахон тен арв шахаште фиде. Фаламане куткудыкане асым завгай лирикон кайтар. Нала уэнде адамыл хусау. О фаланаму ваддер хунзау. Алхтанылау бентон як ух. Нама хурта немашты ясин яр рухш. Хуравнил, кутау тавш, уалзе джилаварта, уваршт. Ахам мейнам, ию иш, ию, барак бон тенуам, сажию. Афтасаг, асмей сал барак боне, ию иннамай дишагдар. Ема фарн хашшент, раштаг адам тен. Иннатам та, амбалга фашмон. نرتاس آخودنن آل برگ بونمی دیش مگشکه نسی برخات زکتم ای پیگرفته فیدنه باکاشتم فتزگم مای فلوی یوزیناده نشانیمه و دون شرورن اپبتن عرفت سمی سووی ویت خیقوه فلوی نو وقتانن خساو انوشون فارن روخشن فلوی مغداو تراج دوه کوشه و دنمی و زیناده اگرو نخادن زیناده تخیطا ایش آخه ما بارشت خخته سمن اشتافته فی دارمه انسودگه و منمه لونس انگوم وخشکی وخشک سما دلارم و لارم خسنس کرزیول اما وی رواج باش کختشته وردگ لوگ تغدادم رشتگم و دجنارغم بلت نخی در کتفی روخ کنم افدم مای نخی برگ بون رادیو از سگ رادیو سگاتی رشتون رادیو نفدلت قلش نوی دکت نخش نباجر تن رج نفیدیون نفیدن اونر نواز فونزاج درغه نا رادیو سرت کنه نزل لیود قومشه خرشته دوک تفل تر تشغ جرین روخشی او نفیدن خورجن کوشک کشن مونن یکون نشته قدکن نمه انبارن در آفته نالدم بد нартонты куды тамию бахаштам, фылдар дарттар чиутта, усы курхонт хацэкта.
2: Шагжарин нам гута, авжаргам каган, нартонты куды та жардай баркадан. Кадама хисанадай мажнама шиш, Уадна канадама намашандар анававганай, Намасай сафанда чашалкой уаттар. Салыкката Ахмад. Адам тахшан каразьян архканан бендурал сахашты тавайе, Армашт удонышты акашганак патсахада фидарзинадан. И нахашты тата ашты амбахшт фатбалыш. Туғанты Махарбек. Насион авжагандар, манасион литературендар, ша ахадын зинад уадыштықчын вайе, амаусы наситан, ша фаллойганак зылла тықшын куража, кутықчындар кана химбарнадама культурама тарнан зинад. Сомақ. Аламаты сахарта аппаддуктан фалтартан.
4: Сарамама нажардыл дарам, ама кунна уи натабу ягхаш, жахриу чиш буарай, чи удай арвирды на шарма удоны нажардыл дарам. Удоней канам афшарме, ама шеш кухтей наабон барам. О хаштонт табуяк фалтер, штымахан жеттейдер уэлдер, ама багудар сатта канам шармагон бакашта нештролахижу кадан. Вадана куткуама фирохва, Мадал он в жаджу бондар. На фидал ты калашнен, на истории дар кубанвар шта забах, ама нех даван дару айданау дуг ты фажилан ты, фалтар ты, шфалдыштады. На фидал ты калаш, на мадал он в жаг, о сашта дарам хаш, кунал канам дафаг, ды сал фалтары фарн, ды сал дуджик абис, Давай, агдау, афшарм, на рух швидане билд. Ныртажын аргамбалтта, рагон арфай фарсы ахам фажилан. Лаваркому афтай узырттой хиштарта. Нафыдалты лавартта, агдау ама афжаг, салам ат хардга, сынок канаг, афдаз. Нафыдалты лавартта, афжаг ама агдау, Раштавазан фалтартан, шарух шайнан хусау. И афта, нафдалтанын баш кухтышты, диш шаджы лаварком. Офала, ног фалтарты минаверттай бирата, лаваришым ком, нешты. Насакау мадалон вжаг, ай дагнома ишты иретта, ама нам удонул саузан хаш, а вжаджы барагбоны. Чи жоны радиома хушта ищи жаға, асы хат назыр дуа гар фалман, ема вон короной карждар хужы. Фалдура чындук, дав житыл дав житау аварды, уихыгд шығда житы ауварды. Сайдиш шагу нараштаг, фаливын ши яфатк, кад бахарай дасашком, Зиза харзына уэд. Шабдугай вайынц архта, Шафашта хилы мэжд, Ахсай шауфыдахай кадузан дуне хышт. Ама макаронай науды фандиаг. Сауган арга важы фидиваг. Штырхусавай арвышта арвай жахма, Куша кувага дамма, ама дахоржахай. Харшты фыдахтай равжар, рэштэкты жылынтай. Афтамэ расшухт фандактыл саут юлдар.

0: Алания ФМ. Объявление.
1: Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело, МЧС. Количество вакансий по профессиям. Мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования, слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57 36 47. Прием документов с 20 июня до 15 августа. Цветочный склад во Владикавказе на Зураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8 963 399 3003. 8 963 399 3003. Улица Зураба Макаева, 79.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.

Спонсор часа ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.

0: зауджы къауы нартаккау дуббадыш шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика. Современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Каждый час для вас. Новости на радио Алания.
1: Спонсор новостей – строймаркет «Мегадом».
4: Здравствуйте, с новостями в студии Виктория Бесолова. Единовременные выплаты ко Дню Победы получат 448 ветеранов и участников Великой Отечественной войны в Северной Осетии. Всего на эти цели предусмотрено более 5 миллионов рублей из республиканского бюджета, сообщил Сергей Миняйло. Размер выплат составит 135 тысяч рублей. Поддержку получат участники, ветераны и инвалиды войны, их вдовы, обладатели нагрудного знака, житель блокадного Ленинграда, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, а также инвалиды с детства, чье здоровье было подорвано в годы войны. Цитата. «Это люди, благодаря которым мы живем, работаем, растим детей. Их подвиг вне времени, и наша задача – быть рядом, поддерживать, помнить. Забота о ветеранах и сохранение памяти о поколении победителей – наш безусловный человеческий и государственный долг». Конец цитаты. 25 участников специальной военной операции получили дипломы о профессиональной переподготовке. Обучение и итоговая аттестация прошли в Москве на базе Государственного университета просвещения. Программа включала практикумы по первой помощи, занятия по музейной педагогике, встречи с экспертами, а также посещение школ и учреждений дополнительного образования. В финале участники представили собственные проекты военно-патриотических клубов. Выпускники вернутся в республику и начнут работать в школах и колледжах. Отопительный сезон продлили в социальных учреждениях Северной Осетии. По данным Министерства ЖКХ, речь идет о школах, детских садах, больницах. Причина – низкая температура воздуха. Около 100 участников международного мотомарша «Дорогами Победы Кавказ» приехали в Северную Осетию. Мероприятие проходит уже в 11-й раз и в этом году приурочено к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Наша республика стала одной из промежуточных точек на патриотическом маршруте, который стартовал в Москве и завершится 9 мая в Пятигорске. Участники автопробега возложили цветы к древу скорби на мемориальном кладбище «Город Ангелов», а также к памятнику погибшим спецназовцам. Посетили они и Международный культурно-патриотический центр профилактики терроризма «Беслан. Школа номер один». А уже сегодня байкеры посетят мемориальный комплекс «Аллея славы» во Владикавказе и места боевой славы республики. Постановка Остинского театра «Маленький принц» в финале 9-го Большого детского фестиваля. Спектакль преодолел строгий отбор экспертного совета и будет представлен на главной детской сцене страны. Всего на участие в фестивале было подано рекордное количество заявок – 490. Итоговый шорт-лист, в который вошла постановка из Владикавказа, включает 41 спектакль, рассказали в пресс-службе театра. Премьера спектакля на Остинской сцене состоялась 28 июня 2025 года. Над постановкой работали лауреаты множества государственных премий и двукратные обладатели легендарной «Золотой маски» Антон Калипанов и Ольга Шайдулина. Напомним, 9-й Большой детский фестиваль проводится под руководством народного артиста России Сергея Безрукова при поддержке Минкультуры России. Лауреаты получают право на участие в программе «Большие гастроли» и приглашение в специальный проект «Эхо БДФ» – гастрольное турне по регионам России и зарубежью. Северо-остинские борцы завоевали золото на первенстве России по вольной борьбе. Арслан Багаев и Андрей Бестаев заняли первые места на соревнованиях среди спортсменов до 24 лет. Арслан Багаев стал лучшим в весовой категории до 92 килограммов, в тяжелом весе до 125 килограммов победу одержал Андрей Бестаев. Кроме того, в копилку сборной Северной Осетии бронзовую награду принес Давид Дзебисов, выступивший в весовой категории до 86 килограммов.
1: Спонсор новостей – строймаркет «Мегадом».
5: «Мегадом» – цены снижены на все. Например, ламинат – новая цена 499 рублей. Обои – новая цена 500 рублей. «Мегадом» – больше товаров, больше скидок. «Мегадом» – всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
3: Радио «Алания-ФМ». О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Мясной дар».
4: По сообщению синоптиков, сегодня по республике переменная облачность, небольшой дождь. Атмосферное давление 698 мм, что ниже нормы. Относительная влажность воздуха 73%. Температура по республике от 12 до 17 градусов тепла, во Владикавказе плюс 14.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
6: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.

Спонсор часа ИПЭЦ Гоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса», город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40 50 20.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
2: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
3: Алания ФМ. Телефон рекламной службы. 55 15 55.

0: Внимание! Говорит город воинской славы Владикавказ. В эфире Радио Победы.
1: Мой дядя Салби Вависал Заурбекович родился 10 октября 1916 года. Закончил Орджоникидзевское пехотное училище. В звании лейтенанта служил в Донецкой области, в городе Светогорске. Там и застала его Великая Отечественная война. Дядя похоронен в Светогорске, в братской могиле. Мы сохранили в семье его удивительное письмо, где он подробно спрашивает о братьях и сестрах. Мои бабушка и дедушка не разрешали ставить памятник дяде. И только тогда, когда они сами ушли из жизни, третий памятник был поставлен Салбиеву Абисалу Заурбековичу. Я много раз слышал и в школьной программе, да и верно это сказано, никто не забыт, ничто не забыто. Но для меня ближе и понятнее другое. Я живу, потому что погибли они. Они нам подарили эту жизнь, эту свободу. Я часто незримо разговариваю с ним, спрашиваю дядю, понравился ли ему мой фильм, мои роли, песни. Правда, ответа никогда не дождался. Так и продолжаю жить. У памяти одно свойство – помнить.

кашымам хат, сымахашты бадырай. Сыхаштоута нараждах ти каптар, нафаса дышты шаужахма амарай. Фала таханц жырнаджитай нардар, Вадай ардам, я усы боты дардам. Тахынц, аманам райкуши шакар. Кадуй тыхай, архандак аман кардай.

доуа и жары ашта. Агош фалмы жарна джета тахынц. Шахи балвырд рамкаты навы карштай. Каттар жаман

Тахыжыр наджеты хау арвыл. Чихиону чирак бон тылыма. Афтит бадат баракша аштау дара. Аватсадан

0: рожденные в окопах. Песни, стихи и фильмы Великой Отечественной на радио FM Алания.
1: Алеш, а вы верите в дружбу?
2: Конечно, верю. На фронте без этого пропадешь.
1: Нет, это я знаю. А вот между парнем и девушкой.
2: А почему же? Бывают девушки даже лучше ребят.
1: Я тоже так думаю.
3: Это диалог Шуры и Алёши из фильма «Баллада о солдате». Он вышел на экраны в 1959 году и смотрел его весь мир. Он собрал более 100 призов и стал самой титулованной картиной за всю историю нашего кинематографа. «Балладу о солдате» показывали в Каннах и на премии «Оскар», где он был номинирован за лучший сценарий. Создатели, режиссер Григорий Чухрай и сценарист Валентин Ежов, сами прошли всю войну, поэтому точно знали, о ком снимают картину. В фильме Алёша отказывается от заслуженной награды за проявленный героизм. Он просит вместо этого отправить его в отпуск к матери, чтобы повидаться. Алёша очень спешит, но на его пути встречаются люди разных судеб, которым он помогает, тратя драгоценное время. Образ главного героя фильма, простого солдата Алёши Скворцова, объединил в себе всех защитников Родины, отдавших свои жизни за ее спасение.
1: Алёша, а вам бы хотелось встретить друга, настоящего, чтобы на всю жизнь? И мне. Вот вы думаете, зачем я еду? Вы думаете, что я...
2: Ты правильно делаешь, что к нему едешь. Ты молодец.
1: Да нет, Алёша, это все не так.
2: Да молодец, молодец. Не то, что какая-нибудь там вертихвостка.
1: Нет, Алёша, ничего вы не знаете.
0: Самые душевные, искренние и творческие идеи рождались в военных окопах. Они и сегодня звучат в наших сердцах. Слушайте на радио FM Алания. Моя родина. Моя история. Эль-Хотова. Населенный пункт воинской доблести.
4: Все, кто приезжает в Эль-Хотово, спрашивают, а правда, что здесь фашистов остановили?
5: Эль-Хотово – героическое место. Здесь жил мой дед. Отстоял село, и я буду.
6: Въезжаешь в Эль-Хотово, смотришь на эту гранитную стену, и все без слов понятно.
7: Мой прадед бросил учебу, забыл про планы и сбежал в лес к партизанам. Он очень храбрый был.
8: Бабушка рассказывала, что героизм эль-хотовцев передался остальным солдатам. На всех фронтах увереннее и смелее пошли атаки.
9: И воинская доблесть, и непоколебимая храбрость, несломленная воля, память, которая из поколения в поколение передается. Эль-Хотово живет и помнит.
10: Я горжусь, что живу в Эль-Хотово.
0: Ожесточенные бои у эль-хотовских ворот дали понять врагу. План Эдельвейс потерпел неудачу. Противник отступил. Слава героям!
11: Спонсор часа ИП Габуев, компания «Оконный мир». В честь своего 15-летнего юбилея компания «Оконный мир» дарит скидки на окна от 15 до 20%. Весь май окна из высококачественного профиля, ПВХ, алюминия, любые размеры и конфигурации с грандиозными скидками. Есть беспроцентная рассрочка от офиса, также кредиты рассрочка от ОТП банка. Компания «Оконный мир» 15 лет с вами. За подробной профессиональной консультацией менеджеров звоните и приходите. Улица Маркова, 4. Телефоны 50 55 57 и 97 29 49.

0: по мне так пассажиры — это самый ценный груз. Пока все не пристегнутся, я за руль и не берусь.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке Госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Радио «Алания». Все включено.

0: Аланиа ФМ. Реклама.
1: Жынархым былта, ахшыш гунай вахонам концерт-спектакль «Ирон Патефонма». Жырдэн адчын, удэн ахшыш гун жарчыта, вавашон кинонавта ама спектакль тэон, архашсышта мышинакты арвон рухш ама тавш.
2: 29 мая, 18.30, концерт «Ирон Патефон». Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
1: Анкалмовым кашам.
3: Категория 6+.
4: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
6: При первой встрече мы обычно слышим:
7: «Ой, как болит колено!»
8: «Не могу разогнуться!»
6: А вот что мы слышим в конце лечения:
9: «Спасибо, доктор!»
6: Медицинский центр «Орикс» представляет новейшую технологию терапии плазмой крови. Инъекция «Плазмогель». Применение: остеохондроз, артроз, артрит, мышечные боли и спазмы, травмы при занятиях спортом. Медцентр «Орикс». Счастье – это когда не болит. Станиславского, 1. Телефон 53-88-88.
10: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
11: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 тысяч рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 8-86-72-76-83-75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
1: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55-15-55.

0: стырдаг, фала фошан штурта новый хошканаг.
1: Алания ФМ. Объявление.
2: Юстас-центр проводит обучение граждан и охотников для получения и продления лицензий. Обучим на охранника всех разрядов и подготовим к сдаче периодических проверок и продления удостоверений. Обращаться в город Владикавказ, улица Ватутина, 96А. Телефон во Владикавказе 50 11 88. 50 11 88. Лицензия номер 2439 от 30 сентября 2016 года.
3: Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных строительных дорог, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии, бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 570180. Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело МЧС. Количество вакансий по профессиям: мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования: слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57 36 47. Прием документов с 20 июня до 15 августа.
1: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.
4: Галят каманта дымта амахушшар сапартавы сапарзварау лауанс валарв шашарма байтах тая рухш дуар аман рухш вала коман яранс.

0: зауджы хавы ныртаккаву артындаш шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Боны дархасаута, ама ахшанады сардыл афалгашт.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
4: Уавон Хорш, Республика Фаштан Хабарты Можонга, Кане, Радиоинформацион служба студии Баллат Рита. Шармагондов шатон операция архаич тайду вон фонс, райшлой профессионал он саптазинат дипломта. Уйта хайфи кошенко та Сергей Меняйла. Ахур ама коромбата на аттестации асадышты машку и рухштаунады пацахадон университета. Программа и удышты фыцага хоши фадл практикон мазалта. Музей он педагогикой ахурта, эксперт и мафембалта ама андарта. Коромбата на программа и архаич таравды, что и шахадакай баса такотой, а в шатон патриот он клуб ты ахам проекта. Равахду Раждах сышты республикама, амакушин райдай зышты школаты амаколледжты. Кармганан сезон адар таркоттой республикай социалон кушандатты уажал боны ахашт кайвы уйтахай. Сараноты коммуналон хазар администрады куджағынс автомай удонышты школаты равдауандатты ама рынчындатты. Подбаштай штархашту улахи жбомма сагат и рештоны ветерантай сыппарша да сыппор ашт райшсышты юхаты фиктонта. Адапатай асын шантан республикай бюджетай радих коттой фонз милуан шомай фулдар. Фиктонта узышты шада артын ама фонз мин шомы. Ахош райшсышты хаштар хайчта ветеранта ама инвалидта. Хаштар хайчты ида зуштыта Ленинграда аркулай сарджата фашистон концлагерты анаком ахаштыта штай хашташты ена нежзинат Чифешевта, осы анаком инвалидта. Асы адамы фарсы абонны баштай сарам, комылканым шывалатта кушам. Шықабатыр зинат амалагзинадан арх жын шарану. Не патахаштару ветеранты фаршмауын, амасын лапкатканын. Фашта Сергей Меняйла, я социалон хышты. Мотоцикл тыл дуғы архайчта адапатай шадама вахшай ашыдышты сагатыр штомма. Асымазал арышцау ионда шамхат, ама асаш башту фыдабаштай штархашту улахи же аштай фыцагам афазима. Дуғ райды тамашкуи ама фарыштамай ахисану зани Пятигорскам. Архайнс уарашияк ама андарбаштаг байкерта уима шармагундыв шатон операции архайчтадар. Адапатай сааса онкау аштмин километры. Дуғы архайчта дединчта швартой мемориалон уалмарт жаттыг городы Каджибалашибан, ама Шармагон хайты архаичты сырцавану. Удышты терроризма профилактикой дунион культуром патриотон центр дар бешланов цагам школай. Абон таба бракан заштынамыш алея заучакау ама хаштон сауты бынатта. Ирон театры спектакль «Чешил принц» архай ташывал от штырт театралом фестивале ама ашиш финалист. Нрай равдишся, что на баштае шывал от шайра сценой. А до пэтэ фестивале архай той сапар шаданного спектакля «Коромбатан ном халдмарасы» да что сапор ю разр той театра пресс-службой. А со спектакль Ирон театра «Авардар сиди дуами дуун фанзамажа и юна» шывар той я салдар пацахадон премии лауреатта ама дуахатты шыжгари маской хисалта Антон Калипан ама Ольга Шайдулина. Шайраг роль окажет театры шивалаты студии Архая Гаргон артист. Асы фестиваль арышца орыш ядамон артист Сергей Безруков выражам дай орышей культурой министрады ахушей. Лауреаттан вайи штыр гастрольту программой штай шармагун проекта Архайны ама орышей регионты ама фашаранты турнеи Архайны фадат. Сагат ирштойнак богалты шыжгари майдан тарам болтой ворошеи фыцак бынат басахшны ерышты уахди бар кабышхаштай. Дуын сыпара жонка улсау ахым спортсмен тыхшын богаты арслан фаулахиш навоз дуо килограмму онгожи. Бештаут Андрей ташады дуын фонс килограмму онгожи. Ночь дарма ю майдан бронза рамбылта зебышаты Давид уйта хасыдиш штайхшыш килограмму онгожи.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
5: Мегадом! Цены снижены на все! Например, плитка. Новая цена 399 рублей. Двери. Новая цена 1700 рублей. Мегадом! Больше товаров, больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
6: Радио Алания ФМ. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
4: Абон Республика Раштакаюзан Ашаш Чешил Рауарсан. Атмосфера Алхавдадах Шашаданос Аш миллиметр уй усашим баломай каттер Олдов умалат авдай арта процента. Олдов и температура Республика и Дуадаш Автеш заучка у спартыш градусы Арм.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
7: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар». Вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.
8: Спонсор часа. ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.

0: Радио Алания. Мы всегда с вами.
1: Мавхарут. Равагдам думтаю.

0: Аланья FM. Реклама.
1: Нажинарх айвадварщита. Жердяга он кушинка нам, а мавахонам на дишач концерт. Ирон патефонма. Дуун парыштам майвун, и рышто нахож держарак кончита балавар канзышты. Алама ты жарджита. Касыта Ирон Адаман. И уфалтарай иннама, что женарх амаваржа.
2: Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
1: Анкал мавангашам.
3: Категория 6+.
4: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания. Компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
6: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33-33-22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В «Артеке» уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Джанаева, 18. Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Алания FM. Телефон рекламной службы. 55 15 55.

Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? Расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров. Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.

Спонсор часа ИП Габуев, компания «Оконный мир». В честь своего 15-летнего юбилея компания «Оконный мир» дарит скидки на окна от 15 до 20%. Весь май окна из высококачественного профиля, ПВХ, алюминия, любые размеры и конфигурации с грандиозными скидками. Есть беспроцентная рассрочка от офиса, также кредит и рассрочка от ОТП банка. Компания «Оконный мир» 15 лет с вами. За подробной профессиональной консультацией менеджеров звоните и приходите. Улица Маркова, 4. Телефоны 50 55 57 и 97 29 49.

алы хужан, кудраш сугду массард. Шаон хурмата манта калга швадо, равдал ман ирон фандер сад. Аж асран, анушон ва.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
2: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33 33 22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Коцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: При первой встрече мы обычно слышим:
5: «Ой, как болит колено!»
6: «Не могу разогнуться!»
4: А вот что мы слышим в конце лечения:
7: «Спасибо, доктор!»
4: Медицинский центр «Орикс» представляет новейшую технологию терапии плазмой крови – инъекция «Плазмогель». Применение: остеохондроз, артроз, артрит, мышечные боли и спазмы, травмы при занятиях спортом. Медцентр «Орикс». Счастье – это когда не болит. Станиславского, 1. Телефон 53-88-88.
8: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
9: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 000 рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 8 86 72 76 83 75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
0: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

0: внимание, говорит город воинской славы Владикавказ. В эфире Радио Победы.
1: Рожденные в окопах. Песни, стихи и фильмы Великой Отечественной на радио FM «Аланья».

0: стихотворение «Жди меня» – одно из самых трогательных стихотворений о войне. Писатель и военный корреспондент Константин Симонов написал его на фронте и посвятил своей возлюбленной. Письмо в стихах улетело на Урал и покорило сердце девушки. Симонов поначалу считал это стихотворение слишком личным, но когда он несколько раз прочитал его друзьям-фронтовикам, его мнение изменилось. Вот что он писал. «Самые разные люди десятки раз при свете коптилки или ручного фонарика переписывали на клочке бумаги стихотворение «Жди меня», которое, как мне раньше казалось, я написал только для одного человека». Его уговаривали напечатать стихотворение в газете. Кстати, в редакции, в отличие от солдат, не так вдохновенно восприняли стихотворение. Например, редактор популярной в то время газеты «Наш штурм» считал, что в газету нужно что-то героическое, а не лирическое. Редактор «Красной звезды», где тогда работал Симонов, объяснил, что эти стихи, пожалуй, не для военной газеты. Мол, нечего расстравлять душу солдата, разлука и так горька. И все же в 1942 году стихи опубликовали в газете «Правда». Симонов сразу стал знаменитым, а солдаты на фронте переписывали строки от руки и даже делали из него магический оберег. Уже в 1943 году появилась песня. Музыку к стихам написал композитор Матвей Блантер. В тот же год советская актриса Валентина Серова, которой Симонов и посвятил эти строки, стала его женой. Позже она сыграла главную роль в фильме «Жди меня».
1: Хоть бы еще день вместе.
2: Нельзя.
1: Нельзя. Нельзя, но...
2: Ну что но?
1: Ну я тебя люблю, вот и все.
2: Вот и все. Если постучат, значит, это не я. А я вернусь без стука и открою дверь своим ключом.
3: Самые душевные, искренние и творческие идеи рождались в военных окопах. Они и сегодня звучат в наших сердцах. Слушайте на радио FM «Алания». Моя родина. Моя история. Майрамадак. Населенный пункт воинской доблести.
4: В Майрамадак немцы только вошли до окраины, дальше их не пропустили.
5: Был дан приказ любой ценой остановить врага и не пропустить его в Суарское ущелье.
6: Защитники Суарского ущелья отстояли выход за Кавказе.
7: И никто из них даже не думал, что надо отступить, выжить. Они дали нам то, что мы сейчас считаем честью и совестью.
8: Меня очень впечатлило, какие люди были храбрые, не боялись идти под огонь противника, сражались и не жалели себя.
9: Наши предки, нар, аланы, кровь передают из поколения в поколение, поэтому вот у нас такие сильные, мужественные ребята.
3: При наступлении на Майрамадак немецкие войска в 10 раз превосходили силы наших солдат. Но враг был разбит. Слава героям!

0: объявление.
1: Цветочный склад во Владикавказе на Зураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8-963-399-3003. 8-963-399-3003. Улица Зураба Макаева, 79. Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело, МЧС. Количество вакансий по профессиям. Мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования. Слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57-36-47. Прием документов с 20 июня до 15 августа.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55-15-55.

0: зауджы қауы, нұртак қауы, сұппар дашша қаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Каждый час для вас. Новости на радио «Алания».
1: Спонсор новостей – строймаркет «Мегадом».
4: Здравствуйте. С новостями в студии Виктория Бессолова. В связи с понижением температуры воздуха главой республики Сергея Миняйло принято решение о продлении отопительного сезона. После издания соответствующих распоряжений администрациями местного самоуправления начнется запуск котельных, сообщает Министерство ЖКХ. Пока котельные снова переводят на зимний режим работы, управляющие компании должны открыть запорную арматуру в домах, чтобы принять тепло. Участник СВО Оником Барцумян смог снова сесть за руль мотоцикла после тяжелого ранения благодаря специальному протезу голени. Как рассказал Сергей Миняйло, такие устройства разрабатывает биотехнологическая компания «Бионика 2.0», с которой республика заключила соглашение. Сейчас Онику установили временную гильзу. Впереди получение постоянного протеза, который позволит не только уверенно ходить, но и вести активный образ жизни. По словам руководителя региона, благодаря сотрудничеству с профильной компанией уже несколько участников СВО получили современные высокотехнологичные протезы. Поддержка бойцов и их возвращение к мирной жизни остаются для нас приоритетом. Эту работу будем продолжать, сказал Сергей Миняйло. Заболеваемость ОРВИ в Северной Осетии находится на сезонном уровне, ниже эпидпорога на 9,9%. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора. Более 60% заболевших – дети. Грипп в республике не регистрируется седьмую неделю. 392 учащихся кадетских классов из 19 образовательных организаций Северной Осетии, Ставрополья и Республики Дагестан примут участие 9 мая в 3-м межрегиональном кадетском бале. Он будет посвящен 81-й годовщине Великой Победы и году единства народов России. Кроме того, в кадетском балу примут участие 14 воспитанников Суворовского училища, сообщила министр образования Элла Алибекова. А в преддверии 9 мая в республике пройдет акция «Своя история». Герои проекта встретятся с учащимися школ. Старт намечен на 6 мая в военкомате республики, где также откроется выставка «Битва за Кавказ» и будут представлены трофеи спецоперации. 24 лектора отобраны из числа участников СВО. Финальное событие запланировано на 8 мая. Оно объединит школьников всей республики для участия в памятном онлайн-мероприятии. В первой Ильхотовской школе открыли парту героя, посвященную выпускнику Альберту Агнаеву, погибшему в ходе спецоперации. Атаман Терского казачьего войска Кировского района участвовал в проведении операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году, служил в добровольческом батальоне «Восток». С первых дней проведения СВО боец с позывным «Агнай» выполнял боевые задачи в рядах батальона «Алания» на Запорожье, сражался в рядах 166-го мотострелкового полка в должности старшины разведывательной роты. За доблестную службу награжден медалью «Во славу Осетии» и медалью «Участнику СВО». Пал смертью храбрых при выполнении боевой задачи в городе Васильевке Запорожской области 16 марта. Воину был 61 год.
1: Спонсор новостей – строймаркет «Мегадом».
5: «Мегадом» – цены снижены на все. Например, ламинат – новая цена 499 рублей. Обои – новая цена 500 рублей. «Мегадом» – больше товаров, больше скидок. «Мегадом» – всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
3: Радио «Алания ФМ». О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Мясной дар».
4: По сообщению синоптиков, на предстоящие сутки по республике ожидается пасмурная погода, местами небольшой дождь. Атмосферное давление 700 миллиметров, что норма. Относительная влажность воздуха 79%. Температура по республике ночью от 6 до 9 градусов тепла, днем от 9 до 14. Во Владикавказе ночью плюс 9, днем 11 градусов.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
6: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар». Вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.
0: Верность традициям, величие духа, законы предков. Первое национальное радио.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Нажинарх айва дваршчита. Жердягай он кушинканам, мауахонам, надишач концерт. Ирон патефонма. Дуун фарыштам майвун, ирыштон хождар жарат панчита балавар канзышты. Аламат жарджита. Касыта Ирон Адаман, и уфалтарай иннама, шты жинарх амаваржон. Анкалмавон кашам.
2: Категория 6+.
3: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
4: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

0: Радио Алания.
1: 95 лет радио.
2: Говорит Владикавказ. Работает радио Северной Осетии.
1: 65 лет телевидению.
3: Дорогие друзья, работает Северо-Осетинская студия телевидения.
1: 60 лет кино.
4: Сейчас помогни! По-настоящему помогни!
1: Государственная телерадиокомпания «Алания» в сердце моем.
5: Имя молодого доктора Азамата Кисиева многим известно в республике. Врач-рентгенолог. Единственный специалист, который проводит МРТ, плаценты и плода. Исследование помогает на ранних сроках беременности выявить патологии как у матери, так и ребенка. А когда-то он планировал покорять сердца телезрителей. Будучи студентом 6-го курса Северо-Осетинской государственной медицинской академии, Азамат Кисиев стал победителем кастинга «Ведущий Алании» по итогам народного голосования. Его роман с телевидением продлился недолго, но Алания навсегда осталась в его сердце.
6: Всем привет! В эфире Азамат Кисиев, врач-рентгенолог, специалист МРТ. Никогда я не представлял свою жизнь без творчества. Наверное, и медицина мною воспринимается как истинное искусство. Когда-то давно, около 10 лет тому назад, я участвовал в конкурсе «Ведущий Алании». Для меня это был невероятный опыт. И для меня каждый человек, с которым я познакомился и столкнулся так или иначе на телестудии и радиостудии, стал самым настоящим ценным спутником жизни в тот момент, который дал мне бесценный опыт и знания, применяемые мной по сей день. Я очень благодарен тому замечательному времени. Среди множества кандидатов зрители выбрали именно меня в качестве ведущего новостей. К сожалению, мой путь на телевидении в тот момент оказался очень коротким. Но я никогда не забуду эти невероятные дни и впечатления, которые я получил, пребывая в замечательном, теплом коллективе ГТРК. Я от всей души поздравляю весь коллектив, телевидение и радиокомпанию с юбилеем. Я хочу пожелать каждому, в первую очередь, здоровья, благополучия, уюта и гармонии в домах. Огромное спасибо за то, что вы делаете каждый день, и дай Бог, чтобы ваши передачи, программы, вдохновляющие эфиры всегда дарили людям радость и ментальное здоровье. Всегда ваш Азамат Кисиев.
1: 95 лет радио.
2: Говорит Владикавказ. Работает радио Северной Осетии.
1: 65 лет телевидению.
3: Дорогие друзья, работает Северо-Осетинская студия телевидения.
1: 60 лет кино.
4: Сейчас помогни! По-настоящему помогни!
1: Государственная телерадиокомпания «Алания» в сердце моем.
7: Нет на земле человека такого, радио кто бы не слыхал. Но вам никто не расскажет толково о том, как собрать материал. Рассказать вам про жизнь репортерам, это будет долгий разговор. Под сырой землей на гребнях диких гор он бывал веселый репортер. Мчатся экспрессы

0: мир допеть. Рассказать вам про жизнь репортерам это будет долгий разговор. Под сырой землей и на гребнях диких гор он бывал веселый репортер. Если однажды ракета украсит лунный унылый простор, будет на ней не из песни мой Вася, а будет наш брат-репортер. Покажи мне того репортера, кто прожил спокойно жизнь свою. Он найдет приют, конечно, не в раю, но возьмет у черта интервью. Он найдет приют, конечно, не в раю, но возьмет у черта интервью.
1: Спонсор часа ИП Цгоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса». Город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40-50-20.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее. Перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Солдату я слагаю оду. Был ратный путь его тяжел. Он все прошел. Огонь и воду, и трубы медные прошел. Шагал по вражескому следу до завершающего дня и прочно выковал победу из грома, стали и огня. И полная творящей силы, вся в блеске солнца, не в дыму, стоит спасенная Россия, как вечный памятник ему.
4: Оба деда воевали. Суцев Евдоким Александрович, это отец моего отца. Он тяжелый для него, это путь был. Он был в плен захвачен в числе нескольких там десятков тысяч наших бойцов, когда немцы заняли Ростов во второй раз. Пешком дошел и до Берлина, и до Вены. Был школьным учителем. Такая биография очень интересная у него. Другой дед, мамин отец, Габисов Зелимхан Базаич, он в таких интересных войсках служил, в морской авиации. На Черноморском флоте были несколько аэродромов, там были гидросамолеты, которые могут садиться на воду. И вот он служил, значит, в обслуживании. Он был интендантом этих аэродромов нескольких. Это Николаев, Одесса, это Крым. Места, которые часто сегодня в сводках новостей звучат, к сожалению, спустя уже вот 80 лет после победы. Поэтому я считаю вообще, что каждый, когда говорит о войне, должен со своей семьи начинать и выяснить свои семейные и домашние истории. Это было на самом деле не так давно, и документов и свидетельств о той войне очень много сохранилось. И фотографии, и награды, и благодарности, и наградные документы. Сейчас это на самом деле не очень сложно искать уже, потому что огромное количество материалов в открытом доступе выложено на нескольких сайтах. Поэтому, конечно, нужно, чтобы каждый начинал со своей семьи, со своего деда, прадеда, узнать его боевой путь, где он воевал, с кем воевал, в каких участвовал крупных операциях военных и так далее. Это очень важно. Это настоящая живая память. Тем немногим, кто еще жив, участникам войны, ветеранам, крепкого здоровья хочется пожелать и скорейшего победного завершения специальной военной операции. Наверное, сегодня это самые важные вещи для нас.

0: Аланья FM. Реклама.
1: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
2: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А. И во Владикавказе по улице Даватора, 29.
3: В ортопедическом салоне «Артека» на Джанаева, 18, вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации. С заботой о вашем комфорте. «Артека». Движение.

0: Не без боли. Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8-800-222-29-63. 8-800-222-29-63. Улица Коцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

камаштут. Камаштут на каула пута. Каманза я фыдуд. Каманта я фарт. Каршта хабадыры, камрат татва утта. Ам штаф турта корон. Вою маяк.

хӕрувӕн, йӕ иннӕй авдӕн, мӕ мадмӕ ӕсхаста нӕ хуымы кӕрон. Хӕстон лӕджы кадӕн, йӕ сизӕрты мадӕн, сӕрӕйны лӕккувӕн, кӕд мӕма сӕрон.

0: Алания. Первое. Национальное.
1: Абон акоп покаштан да фыштаг. Ома варжон, мэны ярыгмат. Эх, кужониш фарсиной кудрыштан, ама иржах саштыл кудуат. Самамеванг тылбажыр табажат, уяв айшафти ювыш матох. Лак фыдыжах жардая куаржа, вад яхижанта авайынс рох. Фалашыштадых шиткэнга тымых, ногай райштая шау карт азал, атылт карштох уажжау салхау хумыл, охай салыфакутта азард. Фалашау фудгул сарафтыд баси, калмау алашти махсафтай дард, нокта хашты карсадык кай бансад, нокта шахаштыл бафтыд шалдад. Шишын фыштаг, лыштагам факашын, умын алкам нывшы рухш мабон, оны ярагмат, деш тырфазахштын, аш тыршаяу, дарын баршонд.

0: Алания ФМ. Объявление.
1: Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии бесплатно, платным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 570180.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.
2: Радио ФМ Алания. Вещание на частотах. Владикавказ и ближайшие равнинные районы 104.5. Моздок 106.5. Эльхотово 101.5. Новый Урух 107 ровно. Верхний Фиагдон 100.4. Мизур 102.6. Верхний Сгид 101 ровно. Радио ФМ Алания. С нами вся Осетия.
3: Спонсор часа ИП Габуев, компания «Оконный мир». В честь своего 15-летнего юбилея компания «Оконный мир» дарит скидки на окна от 15 до 20%. Весь май окна из высококачественного профиля, ПВХ, алюминия, любые размеры и конфигурации с грандиозными скидками. Есть беспроцентная рассрочка от офиса, также кредиты рассрочка от ОТП банка. Компания «Оконный мир» 15 лет с вами. За подробной профессиональной консультацией менеджеров звоните и приходите. Улица Маркова, 4. Телефоны 50 55 57 и 97-29-49.
4: Государственная телерадиокомпания «Алла».

0: завжы қауыныр таккау фынттэш шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Боны дарха саута, ама ахшанады сардыл афалгашт.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
4: Вобон Хорш, Республика Эфашта Хабарт и Можонга, Канны радио, информационная служба студии «Баллат Рита». Уолдов и температура кайфова жалуйтахай Республикой Шарглоограхашта Кармганен сезон Адартер Каннунафа. Бнатон Хьюнаф это администрации ты. Амбалга Базарта Рахашинаф ашта котель не та нога и шкушин канзаштафе кушинкот то есть сараноты коммуналон хазар администрадой. Хазар тражамона компании татахуама нога и байгум каной ахканан арматура самой карм хазар там басова уйтахай. ОРВЕ нижджентынымас сагаты рештоны еш сезон магашка амбалгам важадл, ама эпидемиум бараккананта и удаш процентма вахш нылагдар. Асы бараккананта абон фекушинкот той Роспотребнадзор специалиста. Рынчынты хшай проценты раждарау шты шваллатта. Гриппы рынчынта республикай ныр вдамкури най. Кадетты клашты Арташадына озды уа хурзау сагат и рештонышт Араполы Мадагестан Республика и дуа нуда шышк олая. Фараштан май архайзышты регион тыхшан кадетты артыкак балы. Араш сау аштыр олахиж штайфы цагам ажы, ама оращей адам ты юзинады афазы фадыл. Кадетты балыма архайзышты Суворовон училищаты сапардашкол нуганинаджидар. Фекушин котта ахур администр Албекты Элла. Фараштан май агом Республика и асовзани акции «Своя история». Проект Архайчта Фембл зашты школаты Ахурзаутыма. Акции Райдайзан Хшажам Май Республика и Шатон Комиссарады. Ума Байгум Занравдышт Битва за Кавказ. Касы Шевартой Шармагун в Шатон операции Трофейта. Операции Архайчта и Равжаштой Дуван Сыпар Лекторы. Коромбат Надмазал Тата Нышангон дышты Аштам Майи. Жардыл Даран онлайн мазалы. Архайзышты Агаш Республика и Школа Залта. Елхоты фицегам школа и байгом коттой кабатыр парта шармагон в шатон операции архайга чифамарт школа и усарауахдон Агнаты Альберты номыл. Кировы районы терч кажакагов шат атаман Агнаты Альберт дуамин штамажа архайта хуша рирыштон хаштон сауты служба котта бархиом батальон Востока. Шармагон в шатон операции фицегбонтай фаштамата яфашномок Агнай автомай хасыд Запорожьей батальон Алании уди шкара грота и старшин. Ялагзинады тхаинша какотой ирштоны намыши, ама шармагунды в шатон операции архаяджи Майданта. Кабатры фамард Запорожье область город Васильевкае, евшатон хаштангае, агнаты Альбертл сидиш хшай юажи. Заучикал сараган рахаштой дуады шажи ахаштон фабадын тархон яжонгай каямартау итахай. Шлешканчит бараканантам гашка дуа мин дуан фанзамаж дуан фацагам декабры. Дуа шахаджи кабарнош нуашгая саулдар фабысаушты штай фахылышты. Ахш чир сади уи иннай арматурая нцафта. Налгой маг бнаты ясафтай амарт. Дракан баб махшанат хай налгой маг март шварта тачкай алаштая город карома амаянып паршта архы. Тархон дуан унафа магашка жилын Ахаштумма, арвыштой дуа дэшажа амгодма, фекушинкотой шлешканок комитета пресс-служба.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
5: Мегадом! Цены снижены на все! Например, плитка, новая цена 399 рублей. Двери, новая цена 1700 рублей. Мегадом! Больше товаров, больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
6: Радио Алания ФМ. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
4: Амончи хоре олдов и температура заучикау малагиру уди фарашт маждаджи дуадаш градус карам. Хаштаг даршуткай дарха республика и узан ашаш транерат рау арзан. Атмосфера алхавдат автша до миллиметра уи усашам бала уйбарс. Олдов умалат авдай фарашт проценты. Олдов и температура республика и хшавы ахшаш фарашт боной фарашт спардаш градусу он карам. Заучикау хшавы фарашт боной йондаш градусы карам.
1: спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
7: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.
0: Радио «Алания». Первое национальное.

0: Не забыть зонт в дождь, шапку в снегопад, быть осторожней в гололед. Прогноз важен для пешеходов, но мы забываем про него за рулем автомобиля, который спасет от снега и дождя, но полностью защитить от коварства непогоды не сможет. Не полагайтесь на технику. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию при первых признаках непогоды. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Радио FM Алания. Вещание на частотах. Владикавказ и ближайшие равнинные районы 104.5. Моздок 106.5. Эльхотово 101.5. Новый Урух 107 ровно. Верхний Фиагдон 100.4. Мизур 102.6. Верхний Сгид 101 ровно. Радио FM Алания. С нами вся Осетия.

0: Алания ФМ. Реклама. Жынархым былта, ахшыж гуна его хоном концерт, спектакль, ирон патефонма, жырдэн адчын, удэн ахшыж гун жарчыта, оваршон кинонавта ама спектакль тэун, архашсышты мышинакты арвон рухш ама тавш.
1: 29 мая, 18:30, концерт «Ирон Патефон». Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
0: Анкалмовым кашам.
1: Категория 6+.
2: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55-15-55. Радио Алания. Мы всегда с вами.
3: Меж двух морей, де-де, где жизнь течет, как высокогорный ручей, де-де.

0: Спонсор часа ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.
1: И о погоде. Завтра ожидаются осадки в виде снега с дождем. На дорогах, возможно, гололедица.
2: Многочисленные травмы, несовместимые с жизнью, в результате несоблюдения скоростного режима в сложных погодных условиях.
3: Следите за прогнозом. Меняйте стиль вождения при смене погоды. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Радио «Алания». Включи единую.

Захон хажнадат ты хождар, Бырку мытфажгар шаришан, Маир маракашан кашар, Расшухт ега.

0: Алания ФМ. Объявление.
1: Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело МЧС. Количество вакансий по профессиям. Мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования, слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57 36 47. Прием документов с 20 июня до 15 августа. Цветочный склад во Владикавказе на Зураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8 963 399 3003. 8 963 399 3003. Улица Зураба Макаева, 79. Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии без бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56. Телефон во Владикавказе 570180.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.

0: зауджы къауынырттакӕу ахсӕры дӕсса хатӕ.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Каждый час для вас. Новости на радио Алания.
1: Спонсор новостей – строймаркет «Мегадом».
4: Здравствуйте. С новостями в студии Виктория Бесолова. В связи с понижением температуры воздуха главой республики Сергея Миняйло принято решение о продлении отопительного сезона. После издания соответствующих распоряжений администрациями местного самоуправления начнется запуск котельных, сообщает Министерство ЖКХ. Пока котельные снова переводят на зимний режим работы, управляющие компании должны открыть запорную арматуру в домах, чтобы принять тепло. Участник СВО Оником Барцумян смог снова сесть за руль мотоцикла после тяжелого ранения благодаря специальному протезу голени. Как рассказал Сергей Миняйло, такие устройства разрабатывает биотехнологическая компания «Бионика 2.0», с которой республика заключила соглашение. Сейчас Онику установили временную гильзу. Впереди получение постоянного протеза, который позволит не только уверенно ходить, но и вести активный образ жизни. По словам руководителя региона, благодаря сотрудничеству с профильной компанией уже несколько участников СВО получили современные высокотехнологичные протезы. Поддержка бойцов и их возвращение к мирной жизни остаются для нас приоритетом. Эту работу будем продолжать, сказал Сергей Миняйло. Заболеваемость ОРВИ в Северной Осетии находится на сезонном уровне, ниже эпидпорога на 9,9%. Такие данные приводит Управление Роспотребнадзора. Более 60% заболевших – дети. Грипп в республике не регистрируется седьмую неделю. 392 учащихся кадетских классов из 19 образовательных организаций Северной Осетии, Ставрополья и Республики Дагестан примут участие 9 мая в 3-м межрегиональном кадетском бале. Он будет посвящен 81-й годовщине Великой Победы и году единства народов России. Кроме того, в кадетском балу примут участие 14 воспитанников Суворовского училища, сообщила министр образования Элла Алибекова. А в преддверии 9 мая в республике пройдет акция «Своя история». Герои проекта встретятся с учащимися школ. Старт намечен на 6 мая в военкомате республики, где также откроется выставка «Битва за Кавказ» и будут представлены трофеи спецоперации. 24 лектора отобраны из числа участников СВО. Финальное событие запланировано на 8 мая. Оно объединит школьников всей республики для участия в памятном онлайн-мероприятии. В первой Ильхотовской школе открыли парту героя, посвященную выпускнику Альберту Агнаеву, погибшему в ходе спецоперации. Атаман Терского казачьего войска Кировского района участвовал в проведении операции по принуждению Грузии к миру в 2008 году, служил в добровольческом батальоне «Восток». С первых дней проведения СВО боец с позывным «Агнай» выполнял боевые задачи в рядах батальона «Алания» на Запорожье, сражался в рядах 166-го мотострелкового полка в должности старшины разведывательной роты. За доблестную службу награжден медалью «Во славу Осетии» и медалью «Участнику СВО». Пал смертью храбрых при выполнении боевой задачи в городе Васильевке Запорожской области 16 марта. Воину был 61 год.
1: Спонсор новостей – строймаркет «Мегадом».
5: «Мегадом» – цены снижены на все. Например, ламинат – новая цена 499 рублей. Обои – новая цена 500 рублей. «Мегадом» – больше товаров, больше скидок. «Мегадом» – всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
3: Радио «Алания ФМ». О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Мясной дар».
4: По сообщению синоптиков, на предстоящие сутки по республике ожидается пасмурная погода, местами небольшой дождь. Атмосферное давление 700 миллиметров, что норма. Относительная влажность воздуха 79%. Температура по республике ночью от 6 до 9 градусов тепла, днем от 9 до 14 во Владикавказе. Ночью плюс 9, днем 11 градусов.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
6: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.

0: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино, а у каждого ребенка автокресло быть должно.
1: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: При поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: кӕстӕн, йӕ хуырзых кӕй фӕцийӕн. Ӕвӕдза ахсид гӕуарзтӕн, рух кӕнын куыннӕйы.
1: Алания ФМ. Реклама.
2: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение Яндекс.Го и заказывайте машину. Яндекс.Го – информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
3: При первой встрече мы обычно слышим:
4: «Ой, как болит колено!»
5: «Не могу разогнуться!»
3: А вот что мы слышим в конце лечения:
6: «Спасибо, доктор!»
3: Медицинский центр «Орикс» представляет новейшую технологию терапии плазмой крови – инъекция «Плазмогель». Применение: остеохондроз, артроз, артрит, мышечные боли и спазмы, травмы при занятиях спортом. Медцентр «Орикс». Счастье – это когда не болит. Станиславского, 1. Телефон 53-88-88.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55-15-55.
9: Меж двух морей, дедей, где жизнь течет, как высокогорный ручей, дедей.

0: Это мой город.
1: А знаете ли вы, что самая популярная кондитерская во Владикавказе принадлежала человеку, который жил в горном селении Нар и пас овец, и тогда даже не подозревал, что когда-то окажется известным и популярным. Звали его Василий Хасиев. Историю местные жители рассказывали известному краеведу Генри Кусову. По их словам, отец его был строг и страшно не любил безответственность. Но однажды ночью мальчишка задремал и не понял, как стадо пробрались волки и загрызли несколько овец. Отец сына наказал. Тот не смог терпеть обиду и сбежал из дома. Добрался до Владикавказа и через какое-то время пристроился помощником в кондитерскую лавку немца Бауэра. Он тогда и баловал местных жителей сладостями. Василий быстро освоил и русский, и немецкий, и хитрости кондитерского мастерства. Хозяину очень нравился за шустрость и ум. Выдал за него дочь и подписал кондитерскую. Вскоре она стала самой популярной в городе. Василий разбогател, стал уважаемым человеком, но не забыл о родном Наре. На его деньги в селе была построена школа. Кондитерская Василия Хасиева располагалась на проспекте Мира. Двухэтажное здание было излюбленным местом горожан. На первом этаже ресторан «Армхи», на втором – кондитерская. Торт «Патрие», сенаторское печенье, кремовые пончики восхищали и местных, и гостей. За мастер-классами приезжали кондитеры из больших городов. Позже во Владикавказе стали, конечно, открываться и новые кондитерские. Все старались держать марку. Мокрые пирожные в виде лебедя, зефир, эклеры, слоеные булочки. Все это в любой день и при любой погоде можно было купить на проспекте Мира.
0: Это мой город.

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Джанаева, 18. Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Коцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 000 рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 8-86-72-76-83-75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
4: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

0: явление.
1: Цветочный склад во Владикавказе Назураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8 963 399 3003. 8 963 399 3003. Улица Зураба Макаева 79.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.

0: заўджы қауы ныртаккау афтташ шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Боны дархыса ауты, ама ақшына дысардыл афалгышт.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
4: Вобон Хорш. Республика Эфашта Хабарт и Можонга Кана радиоинформацион служба студии Баллат Рита. Уолдов и температура кайфова жалуйтыхай Республикой Шарглоу Грахашта Акармган сезон Адартер Каннунафа. Бнатон Хьюнафа это администрации ты. Амбалга Базарта Рахашинафа шта котель не та нога и шкушин канзышта фекушин кот то и сараноты коммуналон хазар администрадой. Хазар тражамона компании та такуама нога и байгум каной ахканан арматура. Самай карм хазар там басава уйтыхай. ОРВИ нижджинты на массагат и рештоны ешь сезон магашка амбалгам важадл, ама эпидемия он баракананта и удаш процент ма вахш на лагдар. Аса бараканта абон фекушен кот той Роспотребнадзор специалиста. Рынчинты хшай проценты раждарау шты шваллата. Гриппа рынчинта республикай ныр вдамкури най. Кадет тыклашты арташаданоз дуа хурзау сагат и рештонышт Арапола Мадагестан Республика и дуа нуда шишколая. Фараштам май архайзышты регион тыхшан кадетты артыкак балы. Араш сау аштыролах иж штайфыцагам ажы, ама оращей адам тыюзинады афазафадыл. Кадетты балыма архайзышты Суворовон училищаты сапардашкол нуганинаджидар фекушын котта ахурады министр Албекты Элла. Фараштам май агом республика и асаузани акции «Своя история». Проект Архайчта Фембл за что школаты Ахурзаутыма. Акции Райдайзан Хшажам Май Республика и Шатон Комиссарады. Ума Байгум за нравдышт битва за Кавказ. Касы Шевартой Шармагун в Шатон операции Трофейта. Операции Архайчта и Равжар что и Дуван Сапар Лекторы. Коромбат над Мазал Тата на Шангун дышты Аштам Майи. Жардл Даран онлайн Мазалы. Архайзышты Агаш Республика и Школа Залта. Елхоты фицегам школа и байгом коттой кабатыр парта шармагон дэвшатон операции архайга чифамарт школа и усарауагдон Агнаты Альберты номыл. Кировы районы терчи кажака гавшатты атаман Агнаты Альберт дуамин штамажа архайта хушари рыштон хаштон сауты служба котта бархиом батальон Востока. Шармагон дэвшатон операции фицегон тэфаштамата яфашномык Агнай автомай хасыд Запорожьей батальон Алании уди шкара грота и старшин. Я лагзинады тхаинша какотой ирштоны намыши, ама шармагунды в шатон операции архаяджи Майданта. Кабатра и фамард Запорожье область город Васильевкае, я в шатон хаш хаштангая. Агнаты Альбертл сидиш хшай юажи. Заучика у сараган раха, что иду адыша же аха, что на фабадан тархон и яжонга и кая марта уйтахай. Шлеш кончит баракан там гашка дуа мин дуан фанзамаж дуан фацегам декабры. Дуа шиха аджи кабарнош, но аж гая саулдар фабысаушты штай фахалышты. Ах шчир сади уи инной арматурая на цафта. Налгой маг бнаты ясафтай амар. В дракан баб махшанат хай налгой маг март шварта тачкай ала штая город и корома амаянап паршта архы. Тархон дуан унафа магашка жилын Аха штомма, арвы штой дуа дэша же амгодма, фекушен котой шлешканок комитета пресс-службая.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
5: Мегадом! Цены снижены на все! Например, плитка, новая цена 399 рублей. Двери, новая цена 1700 рублей. Мегадом! Больше товаров, больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
6: Радио Алания ФМ. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
4: Амончи хуре олдов и температура заучика у малагиру у дифарашт, маждаджи дуадаш градус карам. Хаштаг даршуткай дарха республикай узан аша штраны ратты рау арзан. Атмосфера лхавдат авт шада миллиметры уй усашам балу уйбарс. Олдов умалат авдай фарашт проценты. Олдов и температура республика ихшавы ахшаш фарашт, боной фарашт спардаш градусу он карам. Заучика ухшавы фарашт, боной йондаш градусы карам.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
7: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар». Вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.
0: Алания – это имя. Это история.

0: Нана, да кондар цкарм выйм.
1: Ма ыдзыл хур. Уй армаштар тыкарм нау. Уй к онай кармун, к онайя.

ялчи дыр, я бусмадан фалман хур, амада сарды макай жардашат, дишкай жарда квашат дайма кабу, дахи жарда дыр афажзан уат.

Спонсор часа ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.

0: волне 104.5.
1: Мы продолжаем трансляцию с дороги. Итак, первый нападающий джип не отстает от хэтчбека. Внимание, стремительно приближается седан. Решительно выходит на встречную. Обходит первого, второго, опасный момент. Фура! Седан завершает маневр. Недовольный хэтчбек включается в погоню. Ремонт на дороге. Седан бьет по тормозам. Удар, еще удар. 3 пострадавших и 1 ДТП. А все почему? Несоблюдение дистанции.
2: Держи дистанцию. Компания «Дистанция» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
3: Алания ФМ. Реклама.
4: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
5: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Гоу» и заказывайте машину. «Яндекс.Гоу» — информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
6: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Коцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского, 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

Спонсор часа ИПЭЦ Гоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса», город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40 50 20.

0: Дурочка, Барочка, Олочка, Шаночка, Туся, Маруся, Тамуся, Амафродита.
1: Вау-ва! Ох, хайсы, каныш, ох, хайсы, дыларсы, Дуй фалтал байхуш манма. Аж выбор словарт

0: Алания ФМ. Реклама.
1: Нажинарх айва дваршчита. Жердяга и он кушинка нам, а мавахонам на дишач концерт. Ирон патефонма. Дубун фарыштам майвун, и рештон ухождар жарак кончита балавар канзышты. Алама ты жарчита. Касыта Ирон Адаман и уфалтарай иннама, что женарх а маваржа.
2: Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
1: Анкал мавам кашам.
3: Категория 6+.
4: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
5: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
6: В ортопедическом салоне «Артека» на Джанаева 18 вы можете воспользоваться электронным сертификатом ИПР. Ортопедическая обувь, изделия и средства реабилитации. Забота о вашем комфорте. «Артека». Движение без боли. Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Военная служба по контракту в Вооруженных силах Российской Федерации. Единовременная выплата при заключении контракта 3 400 000 рублей. Денежное довольствие от 240 000 рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 000 000 рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 8-86-72-76-83-75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
8: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55-15-55.
9: Верность традициям, величие духа, законы предков. Первое национальное радио.

0: внимание! Говорит город воинской славы Владикавказ. В эфире Радио Победы.
1: День Победы – великий праздник для всей страны. 80 лет Победы – особенная дата. Пронеся сквозь время эту память, мы неустанно будем чтить победу и отвагу наших предков. У меня на этой войне пропал без вести мой родной дядя Дзотов Шамиль Гагеевич. У меня воевал на этой войне мой дед Дзотов Гаге Кудайнатович. Вся фамилия наша гордится нашим героем Лазарем Александровичем Дзотовым, который грудью закрыл Дзот и смертельно раненый на клочке бумаги написал послание своему народу кровью. Дерусь до последней капли крови. Вечная память всем героям.

0: Рожденные в окопах. Песни, стихи и фильмы Великой Отечественной на радио FM Алания.
1: Родину защищать. Есть такая профессия взводная.
2: За годы Великой Отечественной войны советские кинематографисты выпустили десятки кинокартин. Это были и фильмы, и различные фронтовые сборники, которые показывали в кинотеатрах. В 1941 году в Казахстан эвакуировали кинематографистов студии «Ленфильм» и «Мосфильм». Так появилась Центральная объединенная киностудия художественных фильмов. Кинематографистам выделили здание местного кинотеатра, новый жилой дом и дворец культуры. Съемки шли по ночам, когда давали свет. В дневное время вся электроэнергия в городе поставлялась на военные заводы. Здания не отапливались, поэтому под костюмами актеры носили теплое белье. Несмотря на все сложности, сотрудникам двух крупнейших студий страны в эвакуации удалось совместно снять 33 картины.
3: Война ведь это не просто кто кого перестреляет. Война это кто кого передумает.
0: Самые душевные, искренние и творческие идеи рождались в военных окопах. Они и сегодня звучат в наших сердцах. Слушайте на радио FM «Алания».

заветной скамьи у ворот, с той самой березки, что в ополе, под ветром склоняясь, растет. А может, она начинается с весенней.

0: объявление.
1: Юстас-центр проводит обучение граждан и охотников для получения и продления лицензий. Обучим на охранника всех разрядов и подготовим к сдаче периодических проверок и продления удостоверений. Обращаться в город Владикавказ, улица Ватутина, 96А. Телефон во Владикавказе 50 11 88. 50 11 88. Лицензия номер 2439 от 30 сентября 2016 года.
2: Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии, бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 570180. Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело, МЧС. Количество вакансий по профессиям: мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования: слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57-36-47. Прием документов с 20 июня до 15 августа.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55-15-55.
3: Государственная телерадиокомпания «Алания». С нами вся Осетия.
4: Спонсор часа ИП «Габуев». Компания «Оконный мир». В честь своего 15-летнего юбилея компания «Оконный мир» дарит скидки на окна от 15 до 20%. Весь май окна из высококачественного профиля, ПВХ, алюминия, любые размеры и конфигурации с грандиозными скидками. Есть беспроцентная рассрочка от офиса. Также кредиты и рассрочка от ОТП банка. Компания «Оконный мир». 15 лет с вами. За подробной профессиональной консультацией менеджеров звоните и приходите. Улица Маркова, 4. Телефоны 50 55 57 и 97 29 49.

0: зауджы қауныр таккау ашташ шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Каждый час для вас. Новости на радио Алания.
1: Спонсор новостей – строймаркет «Мегадом».
4: Здравствуйте. С новостями в студии Виктория Бесолова. Сергей Миняйло провел встречу с участниками мотоклуба «Ночные волки». В этом году Владикавказ стал одной из ключевых точек 11-го международного мотомарша «Дороги Победы. Кавказ. Кузница героев», организованного при участии Российского общества знания. В эти дни мероприятия проходят во Владикавказе и Беслане. Участники уже посетили мемориальное кладбище «Город ангелов», Международный культурно-патриотический центр «Беслан. Школа номер 1» встретились с матерями Беслана. Также сегодня состоялся молебен в Кафедральном соборе Святого Георгия Победоносца, просмотр фильма «Русский реактор» и встреча с молодежью республики. Глава поблагодарил всех участников мотомарша за большое и нужное дело. Верность памяти, уважение к истории и настоящую любовь к родине. Отопительный сезон продлили в Северной Осетии. Соответствующее решение в связи с понижением температуры воздуха принял Сергей Миняйло. После издания соответствующих распоряжений администрациями местного самоуправления котельные вновь переводятся на зимний режим работы. В свою очередь, управляющие компании должны открыть запорную арматуру в домах, чтобы принять тепло, сообщает Министерство ЖКХ. На Кировском мосту во Владикавказе ведутся работы по реставрации бронзовых львов. Как рассказал глава города Вячеслав Мельдихов, мастера работают поэтапно, чтобы вернуть скульптурам первоначальный вид и защитить от времени и непогоды. С помощью мягкого пескоструйного аппарата с фигур удалили старую потрескавшуюся краску. Технология позволяет бережно снимать многолетние наслоения, не повреждая металл. После очистки поверхность приобрела рыжеватый оттенок. Скульптуры прогрели газовыми горелками и обработали специальными составами, чтобы вернуть благородный цвет и добиться равномерного тона. На финальном этапе бронзу покроют горячим натуральным воском. Он создает прочную, но дышащую пленку, устойчивую к осадкам и перепадам температур. Такое покрытие не трескается и препятствует коррозии. Завершить работы планируют к 9 мая. Завтра во всех школах республики пройдет единый республиканский классный час. Тема встречи – соблюдение порядка проведения ЕГЭ и личная ответственность выпускника. Организаторами и спикерами мероприятия выступят директора школ. Руководители образовательных организаций расскажут выпускникам об особенностях предстоящей экзаменационной кампании, последних изменениях в процедуре ЕГЭ и дадут практические советы по подготовке. Классный час направлен на психологическую и информационную поддержку учеников в преддверии выпускных испытаний. Администрация школ готова ответить на актуальные вопросы учащихся о правилах сдачи экзаменов, расписании и организационных моментах. Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии. В течение суток 5 мая местами на территории республики ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Сильные осадки в сочетании с грозой и сильным ветром до 25 метров в секунду. На реках возможно повышение уровня воды до неблагоприятных отметок.
1: Спонсор новостей – строймаркет «Мегадом».
5: «Мегадом» – цены снижены на все. Например, ламинат – новая цена 499 рублей. Обои – новая цена 500 рублей. «Мегадом» – больше товаров, больше скидок. «Мегадом» – всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
3: Радио «Алания ФМ». О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Мясной дар».
4: По сообщению синоптиков, на предстоящие сутки по республике ожидается пасмурная погода, местами небольшой дождь. Атмосферное давление 700 миллиметров, что норма. Относительная влажность воздуха 79%. Температура по республике ночью от 6 до 9 градусов тепла, днем от 9 до 14. Во Владикавказе ночью плюс 9, днем 11 градусов.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
6: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.
0: Радио «Алания». Первое.

стал я хужан, кудрашу в дума сард. Шаон хурма таманта калга шуаду, равдау ман и рон фандер сард. Аж асран, а ну шон варшт, аж шартон.

0: Эх, Эрдон Швадон, сойди шаг до са.
1: Когда Пете было 9, он каждое утро заходил в вагон электрички и бежал внутри поезда навстречу столице. Он считал, что так приедет быстрее. Петя вырос, теперь по дороге в столицу пытается всех обогнать в пробке. Не будь как Петя, не совершай неоправданный обгон. Как ни старайся, среднюю скорость потока все равно не превысить.
2: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: йӕты Шартамӕйды ӕмӕ ӕш Суадоны агыртой бирӕты Шартамӕйды ӕмӕ ӕш
1: Алания ФМ Реклама
2: Нӕзынарх айӕва дуарзджытӕ. Жӕрдзягӕй уӕн хушынкӕнӕм ӕмӕ уӕхонӕм нӕдисшӕджы концерт «Ирон патефонмӕ». Дувын фарӕзтӕм майӕ уӕн ирӕзтоны хӕздӕр зарӕппӕнджытӕ балӕварӕкӕндзышты алӕмӕты зарджытӕ. Кӕцытӕ Ирон адӕмӕн иуфӕлтӕрӕй иннӕмӕ сты зынарх ӕмӕ уарзӕн. Ӕнкӕлмӕ уӕн кӕсӕн.
3: Категория 6+.
4: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» – только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33-33-22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Комплексное лечение вен в клинике «Флебас». Прием ведут врачи-рекордсмены Книги рекордов России. Запись по телефону 8 800 222 29 63. 8 800 222 29 63. Улица Коцоева, 11. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: При первой встрече мы обычно слышим:
7: «Ой, как болит колено!»
8: «Не могу разогнуться!»
6: А вот что мы слышим в конце лечения:
9: «Спасибо, доктор!»
6: Медицинский центр «Орикс» представляет новейшую технологию терапии плазмой крови – инъекция «Плазмогель». Применение: остеохондроз, артроз, артрит, мышечные боли и спазмы, травмы при занятиях спортом. Медцентр «Орикс». Счастье – это когда не болит. Станиславского, 1. Телефон 53-88-88.
3: Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
10: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.
11: Владикавказ. Город воинской славы. Живем, помним, гордимся.

0: Спонсор часа – ООО «Влад Брусчатка». Компания «Влад Брусчатка» – это большой выбор тротуарной плитки высокого качества. Собственное производство обеспечивает невысокие цены. Благоустроить частный двор или придать эстетичности городской территории поможет тротуарная плитка от «Влад Брусчатка». Специалисты предложат вам несколько десятков вариантов брусчатки разных оттенков, в том числе стилизованной под натуральный камень. Такой эффект достигается благодаря применению в производстве уникальной европейской технологии окрашивания Color Mix. Еще недавно жителям Осетии за плиткой такого рода приходилось ездить в соседние регионы и, соответственно, платить за доставку. Теперь у нас в республике есть достойный и перспективный производитель. За красивой, качественной тротуарной плиткой обращайтесь в компанию «Влад Брусчатка». Менеджеры профессионально проконсультируют вас по телефонам 8 901 497 15 29 и 96 42 77.
1: Радио Алания 104.5 FM. Добрым людям добрый вечер.

0: Шел Иванушка дорогою длинную и решил он эту дорогу перейти по переходу пешеходному. А навстречу ему грузовик. Что делать?
1: Как что? Капюшон снять, наушники, по сторонам посмотреть, подождать, пока грузовик остановится, водителю кивнуть и идти. А, ручкой еще помахать – знак благодарности. Так-то.
0: Вот и сказки конец. А кто соблюдает правила безопасного перехода – молодец.
2: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.

0: волне 104.5.
1: Алания FM. Реклама.
2: Транспортная компания «Фарн». Перевозка грузов, личных вещей и продуктов питания по маршруту Владикавказ-Москва и в обратном направлении. Минимальная сумма перевозки – 500 рублей. Доставка от 1 килограмма до 20 тонн. Возможна перевозка продуктов в морозильнике. Доставка от подъезда до подъезда или выдача на складе. Надлежащее хранение грузов. Также поможем с домашними переездами из Владикавказа в Москву или наоборот. Заключаем договоры с юридическими лицами. Транспортная компания «Фарн». Всегда ответственный подход и выгодные цены. Телефон 925631. 925631.
3: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим» – ваш прямой доступ к оптовым ценам и широкому ассортименту оригинальной бытовой химии. Выгодная розница, специальные условия для оптовиков и оперативная доставка до дома или склада. А на втором этаже вас ждет большой выбор домашнего текстиля, одежды и белья. Ждем вас в магазинах «Экохим», селение Михайловское, улица Карла Липнихта, 1А, и во Владикавказе по улице Даватора, 29.
5: Водители всегда рядом. Скачивайте приложение «Яндекс.Го» и заказывайте машину. «Яндекс.Го» — информационный сервис. Транспортные и иные услуги оказываются партнерами сервиса. 0+.
6: Современная хирургия катаракты в клинике «Офтальма». «Офтальма» — только то, что нужно для отличного зрения. Телефон во Владикавказе 33-33-22. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Алания FM. Телефон рекламной службы. 55-15-55.
8: Государственная телерадиокомпания «Алания».

0: FM. Объявление.
1: Цветочный склад во Владикавказе Назураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8-963-399-3003. 8-963-399-3003. Улица Зураба Макаева, 79. Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56. Телефон во Владикавказе 570180.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55 15 55.

Спонсор часа ИП Цгоева. Ресторан «Алые паруса» приглашает вас провести свадьбы, юбилеи и другие мероприятия до 300 человек. Высокий сервис, приемлемые цены, вкусная кухня. Для любителей Sony PlayStation 5 мы открываем доступ к мировым играм. Также запишем игры на вашу игровую приставку. Действует прокат приставок. В «Алых парусах» открыт клуб настольного тенниса. Профессиональные столы и тренеры. Есть все для отличной игры. А любителей бильярда ждут огромные 12-футовые столы. «Алые паруса». Город Владикавказ, улица Калинина, 75, телефон 40 50 20.

0: заўджы қауы нұртаққау нудаш шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Боны дархасаута, ама ахшанады сардыл афалгашт.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
4: Уэйшер Хорш, Республика Фаштах Хабарты Можонгаканы, радиоинформационная служба студии «Баллат Рита». Сергей Миняйлов, Фимбалд, Мота, Клуб, Ночные Волки, Архаич Тима. Асаж Заучихау Шиш, Йонда Шамдунион, Дух, Дороги Победы, Кавказ, Кузница Героев, Шайра Грлаомбна Тайю. Асбонты, Дух, Архаич Ташты, Заучихау Мабешлана. Бешлана Бабра Котой, Мемориал Он Уолмарт, Жатты Город, Штайдунион Культуром Патриот Он Центр, ФЦГам Школай. Фимбалд, Шты Бешлан Мадал Тима. Абунта, Хусаума Кофт, Асадиш Шахда Голах, Ишхашек, Георгий Аргуана, Фетой Кинонов, Русский реактор, что Фембл, да что Республика и Фашива Дима. Сергей Миняйло Арфара Кота, Амабужных Жахта, Дуга Архайчтан, Цештерма, Калга Кота, Гаражен с Уи, а что и Фадабаштама, Куаржон Зинада Тахай. Уолдов и температура кайфауа жалуй тахай республикой шархлограха, что акармганан сезон адартаркан нунафа. Бнатонхи унафа это администрации та амбалга барзар тарахашнафа, что котельни та ногай шкушин коттой фекушин коттой сараноты коммуналон хазарады министрадой. Хазар таражамона компани та куама ногай байгом каной ахканан арматура самай карм хазар тамбасала уй тахай. Заучиха у Кирова, он же хидл райд той бронза домбайт реставрации ганан куштыта город Шарглог Милзахты Вячеслав Кудразарта автомай дашны специалиста радгай каны скульптура тан шаражда рухаж раждаханы ама сараштагама авжарбоны кадай бақа каны куштыта шармагон технологии магашкасын нышығда котой шараждар ахоран тысалдар цары уйфашта сабай шарштой шармагон хоштай ама каром баттаны мдазай мдаз невжарканы уарынта ама уажалай не шкоттаканы, куштыта фаузышты фарыштан май. Райшом республикай подшколат дар асаузани юмаяк лашон шахат, ешайрак темау егэй раштак ағдау бақақанын, ама рау ағдатты барнон зинад. Мазал аражжита ышты, ама ран хашканзышты школат директорты. Удон рау ағдон тамбам барын канзышты сыфал барын тасамкашы, удон хисан зинатта, фаштаг дар евцинатта, ама сынрацышты практикон амын зинатта шахибасатта каннытхай. Лашон шахат шайрак нышану ахурзаутан информацион ама психологон Хушбакан, Пацахадон Фалваранта Агома, Школаты администрации та Саттешты Рауахдонт Апатфарштатендер Ламбенек Зуапатараттам. Сагат и Рештоны, синоптик тухушинга нинагмагашка, шутка и дарга фанзам май, февжар дарузани бонхад. Гананишим арсауатых чинуарента, арвнар амадымгайма, саугадат тафа баржон тарузан доном важат.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
5: Мегадом! Цены снижены на все! Например, плитка, новая цена 399 рублей. Двери, новая цена 1700 рублей. Мегадом! Больше товаров, больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
6: Радио Алания ФМ. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
4: Абончи хора и олдов и температура заучикау ама алагируют фарашт, маждаджи дуадаш градусы карм. Хаштаг даршуткай дарга республика и узан аша штраны раттарау арзан. Атмосфера лхавдат авча до миллиметра уи усашим балу уйбарс. Олдов умалат авдай фарашт проценты. Олдов и температура республика и хшавы ахшаш фарашт, бонай фарашт спардаш градусы он карм. Заучикау хшавы фарашт, бонай йондаш градусы карм.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
7: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.

камаштут, камаштут на каула пута, каманзе я фадуд, каманта я фарт. Карштоха бадыры, камрат татва утта, ам штаф турта корон, мою маяк.

0: хӕрувӕн, йӕ иннӕй авдӕн, мӕ мадмӕ ӕсхаста нӕ хуымы кӕрон. Хӕстон лӕджы кадӕн, йӕ сизӕрты мадӕн, сӕрӕйны лӕккувӕм, кӕдмӕма сӕрон.
1: Спонсор часа ИП «Габуев», компания «Оконный мир». В честь своего 15-летнего юбилея компания «Оконный мир» дарит скидки на окна от 15 до 20%. Весь май окна из высококачественного профиля, ПВХ, алюминия, любые размеры и конфигурации с грандиозными скидками. Есть беспроцентная рассрочка от офиса, также кредит и рассрочка от ОТП банка. Компания «Оконный мир» 15 лет с вами. За подробной профессиональной консультацией менеджеров звоните и приходите. Улица Маркова, 4. Телефоны 50 55 57 и 97 29 49.

0: сказал, что случилось с твоим отцом?
1: Я все знаю! Ты убил его!
0: Нет, Люк. Я...
2: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
3: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Аланья FM. Реклама.
1: Современная ультразвуковая диагностика в клинике УЗМЕД. Аппараты экспертного класса, опытные врачи-диагносты, широкий спектр исследований от органов брюшной полости до сосудов головного мозга. Наши адреса: Толстого 61, телефон 50-10-79 и улица Фрунзе 7, телефон 53-78-48. Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Обувь, которая объединяет стиль и комфорт. В Артеке уже представлена новая коллекция обуви для всей семьи. Загляните к нам и почувствуйте разницу с первой примерки. Ваша идеальная пара уже ждет вас. Ждем вас по адресу Джанаева, 18. Телефон 8-989-670-03-27. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Алания FM. Телефон рекламной службы 55 15 55.

и услышат меня горы. Реки разнесут весть о том, что осетинку всей душой люблю. Наше счастье, знаю точно, станет песнею, и на свадьбу приглашу я всю Осетию.

0: Радио Алания ФМ.
1: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия. И все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
2: Сложно!
1: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
0: Радио Алания 104.5 FM.

0: Алания ФМ.
1: Мадандан, я жарта, дишачи фалман.
2: Я хисай хождар, ничи дан вазан.
3: Байра жут забан.

0: Аланья FM. Реклама.
1: Жынархым болта, ахшыж гуна его хоном концерт, спектакль, ирон патефонма, жырдэн адчын, удэн ахшыж гун жарчыта, оваршон киноновта ама спектакль тэон, архашсышта мышинокта арвон рухш ама тавш.
2: 29 мая в 18:30 концерт «Ирон Патефон». Билеты уже в продаже. Бронь по номеру 970150.
1: Анкалмовым кашам.
3: Категория 6+. Хватит переплачивать посредникам. Магазины «Экохим»

0: денежное довольствие от 240 тысяч рублей. Списание долгов по кредитам участникам СВО до 10 миллионов рублей. Обращаться в пункт отбора город Владикавказ, улица Титова, 5, телефон для обращений 886-72-76-83-75. Либо в военный комиссариат по месту жительства.
1: Алания ФМ. Телефон рекламной службы 55 15 55.

0: Объявление.
1: Цветочный склад во Владикавказе Назураба Макаева 79 предлагает большой ассортимент прекрасных цветов. Всегда огромный выбор свежих цветов со всего мира. Поставки 3 раза в неделю. Голландия, Армения, Эквадор. Цены приятно удивят. Пишите, звоните и заказывайте по телефону 8-963-399-3003. 8-963-399-3003. Улица Зураба Макаева, 79. Владикавказский многопрофильный техникум имени Калоева принимает на обучение выпускников 9-11 классов по профессиям и специальностям: реставратор, маляр-штукатур-плиточник, электромонтер, слесарь-сантехник, сварщик, оператор информационных систем и ресурсов, автомеханик, технологии индустрии красоты, водоснабжение и водоотведение, техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования, оператор ЭВМ, машинист дорожных и строительных машин. Студенты обеспечиваются местами в общежитии без бесплатным питанием, а также стипендией по результатам успеваемости. Адрес: улица Зои Космодемьянской, дом 56, телефон во Владикавказе 570180. Профессиональное училище номер 5 объявляет прием учащихся на 2026-2027 учебный год. На базе основного общего образования 9 классов с получением среднего общего образования со специализацией аварийно-спасательное дело МЧС. Количество вакансий по профессиям: мастер общестроительных работ, мастер отделочных строительных и декоративных работ, сварщик, оператор-наладчик металлообрабатывающих станков, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, мастер по изготовлению швейных изделий. На базе основного общего образования 8-9 классов без получения среднего общего образования: слесарь по ремонту автомобилей, маляр, коррекционная группа, портной, коррекционная группа. Иногородним предоставляется общежитие и бесплатное питание. Улица Астана Кисаева, 10. Телефон во Владикавказе 57-36-47. Прием документов с 20 июня до 15 августа.
0: По вопросам размещения частных объявлений в эфире Алания ФМ обращаться по телефону 55-15-55.

0: заўджы қауынырта қауу дуғын шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Каждый час для вас. Новости на радио Алания.
4: Спонсор новостей – строймаркет «Мегадом».
5: Здравствуйте. С новостями в студии Виктория Бесолова. Сергей Миняйло провел встречу с участниками мотоклуба «Ночные волки». В этом году Владикавказ стал одной из ключевых точек 11-го международного мотомарша «Дороги Победы. Кавказ. Кузница героев», организованного при участии Российского общества знания. В эти дни мероприятия проходят во Владикавказе и Беслане. Участники уже посетили мемориальное кладбище «Город ангелов», Международный культурно-патриотический центр «Беслан. Школа номер 1», встретились с матерями Беслана. Также сегодня состоялся молебен в Кафедральном соборе Святого Георгия Победоносца, просмотр фильма «Русский реактор» и встреча с молодежью республики. Глава поблагодарил всех участников мотомарша за большое и нужное дело. Верность памяти, уважение к истории и настоящую любовь к родине. Отопительный сезон продлили в Северной Осетии. Соответствующее решение в связи с понижением температуры воздуха принял Сергей Миняйло. После издания соответствующих распоряжений администрациями местного самоуправления котельные вновь переводятся на зимний режим работы. В свою очередь, управляющие компании должны открыть запорную арматуру в домах, чтобы принять тепло, сообщает Министерство ЖКХ. На Кировском мосту во Владикавказе ведутся работы по реставрации бронзовых львов. Как рассказал глава города Вячеслав Мельдихов, мастера работают поэтапно, чтобы вернуть скульптурам первоначальный вид и защитить от времени и непогоды. С помощью мягкого пескоструйного аппарата с фигур удалили старую потрескавшуюся краску. Технология позволяет бережно снимать многолетние наслоения, не повреждая металл. После очистки поверхность приобрела рыжеватый оттенок. Скульптуры прогрели газовыми горелками и обработали специальными составами, чтобы вернуть благородный цвет и добиться равномерного тона. На финальном этапе бронзу покроют горячим натуральным воском. Он создает прочную, но дышащую пленку, устойчивую к осадкам и перепадам температур. Такое покрытие не трескается и препятствует коррозии. Завершить работы планируют к 9 мая. Завтра во всех школах республики пройдет единый республиканский классный час. Тема встречи – соблюдение порядка проведения ЕГЭ и личная ответственность выпускника. Организаторами и спикерами мероприятия выступят директора школ. Руководители образовательных организаций расскажут выпускникам об особенностях предстоящей экзаменационной кампании, последних изменениях в процедуре ЕГЭ и дадут практические советы по подготовке. Классный час направлен на психологическую и информационную поддержку учеников в преддверии выпускных испытаний. Администрация школ готова ответить на актуальные вопросы учащихся о правилах сдачи экзаменов, расписании и организационных моментах. Штормовое предупреждение объявлено в Северной Осетии. В течение суток 5 мая местами на территории республики ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. Сильные осадки в сочетании с грозой и сильным ветром до 25 метров в секунду. На реках возможно повышение уровня воды до неблагоприятных отметок.
4: Спонсор новостей – строймаркет «Мегадом».
6: «Мегадом» – цены снижены на все. Например, ламинат – новая цена 499 рублей. Обои – новая цена 500 рублей. «Мегадом» – больше товаров, больше скидок. «Мегадом» – всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
3: Радио «Алания ФМ». О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды – ООО «Мясной дар».
5: По сообщению синоптиков, на предстоящие сутки по республике ожидается пасмурная погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 700 миллиметров, что норма, относительная влажность воздуха 79%. Температура по республике ночью от 6 до 9 градусов тепла, днем от 9 до 14 во Владикавказе, ночью плюс 9, днем 11 градусов.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
7: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар». Вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.
3: Радио

0: Команда показывает удивительную прыткость буквально на последних секундах матча. Полузащитник отнимает шайбу, передает нападающему, тот стремительно приближается к пустым воротам.
1: Стоп, пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
0: Это просто невероятно! На этой ноте мы прощаемся.
2: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Компания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.

0: Внимание! Говорит город воинской славы Владикавказ. В эфире Радио Победы.
1: Солдату я слагаю оду. Был ратный путь его тяжел. Он все прошел, огонь и воду, и трубы медные прошел. Шагал по вражескому следу до завершающего дня и прочно выковал победу из грома, стали и огня. И полная творящей силы, вся в блеске солнца, не в дыму, стоит спасенная Россия, как вечный памятник ему.
2: Оба деда воевали. Суцев Евдоким Александрович, это отец моего отца. Он тяжелый для него, это путь был. Он был в плен захвачен в числе нескольких там десятков тысяч наших бойцов, когда немцы заняли Ростов во второй раз. Пешком дошел и до Берлина, и до Вены. Был школьным учителем. Такая биография очень интересная у него. Другой дед, мамин отец, Габи Савзелимхан Базайч, он в таких интересных войсках служил, в морской авиации. На Черноморском флоте были несколько аэродромов, там были гидросамолеты, которые могут садиться на воду. И вот он служил, значит, в обслуживании. Он был интендантом этих аэродромов нескольких. Это Николаев, Одесса, это Крым. Места, которые часто сегодня в сводках новостей звучат, к сожалению, спустя уже вот 80 лет после победы. Поэтому я считаю вообще, что каждый, когда говорит о войне, должен со своей семьи начинать и выяснить свои семейные и домашние истории. Это было на самом деле не так давно, и документов и свидетельств о той войне очень много сохранилось. И фотографии, и награды, и благодарности, и наградные документы. Сейчас это на самом деле не очень сложно искать уже, потому что огромное количество материалов в открытом доступе выложено на нескольких сайтах. Поэтому, конечно, нужно, чтобы каждый начинал со своей семьи, со своего деда, прадеда, узнать его боевой путь, где он воевал, с кем воевал, в каких участвовал крупных операциях военных и так далее. Это очень важно. Это настоящая живая память. Тем немногим, кто еще жив, участникам войны, ветеранам, крепкого здоровья хочется пожелать. И скорейшего победного завершения специальной военной операции. Наверное, сегодня это самые важные вещи для нас.
3: Будем жить.

Хохон диди нагжалдаг бадрежай гаяраже. Наиры шарма вжонгш алы баржондай ражен. Нартон ладын завирон фандрал синта автауы. Жарин калашей яжараж фарын дуня.

Но мы сушим вашу.

Кырмаштӕ баштӕ, фӕлӕ йӕ жӕгъын нӕ бафӕрӕ сто, ӕхсӕв мӕ сырӕх.

нырдына яфа нургон чоку. Ахшыв масырах, дату хайшуза. Ахшыв масырах, дату хайшуза.

0: Зауджы қауы ныртакау дуын юшахат.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Боны дархасаута, ама ахшанады сардыл афалгашт.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
4: Уэйшер Хорш, Республика Фаштах Хабарты Можонгаканы, радиоинформационная служба студии «Баллат Рита». Сергей Миняйлов, Фимбалд, Мота, Клуб, Ночные Волки, Архайчтыма. Асаж Заучихау Шиш, Йонда Шамдунион, Дух, Дороги Победы, Кавказ, Кузница Героев, Шайра Грлаомбна Тайю. Асбонты, Дух, Архайчта, Шты Заучихау Мабешлана. Бешлана Бабра Котой, Мемориал он Волмарт, Жатты Город, Штай Дунион, Культуром Патриот он Центр, ФЦГам Школай. Фимбалд, Шты Бешлан Мадалтыма. Абунта, Хусаума Кофт, Асадиш Шахда Голах, Ишхашег, Георгий Аргуана. Фетой Кинонов, Русский реактор, что Фембалды, что Республика Фашива Дима. Сергей Миняйло Арфара Кота Амабужных Жахта Дуга Архайчтан Цештерма Кауга Кота Гаражинс Уи, а что и Фадебаштама Куаржон Зинада Тахай. Уолдафы температура кайфауа жалуи тахай республикай шархлоу грахашта акармганан сезон адартыркан нунафам. Бнатонхи унафай та администрации та амбалга барзар тарахашнафашта котельнита ногай шкушин коттой фекушин коттой сараноты коммуналон хазарады министрадай. Хазар таражамуна компанита куама ногай байгумканой ахканан арматура самай карм хазар тамбасова уйтахай. Заучихау Кирову унжихидыл райды той бронза домбайты реставрации ганан куштыта город Шарглог Милзахты Вячеслав Кудразырта автомай дашны специалиста радгайканы скульптура таншаражды рухыш раждаханы ама сараштагыма авжарбоны кадай бақақынны куштыта шармагон технологии магашкасынны шығды коттой шараждар ахоранты салдар цары уйфашта сабай шырштой шармагон хоштай ама каром баттаны мдазай мдаз невжарканы уарынты ама уажалай неш оттаканы. Куштыта фаузышты фарыштан май. Райшом республикай подшколат дар асаузани юмаяк лашон шахат. Ешайрак темауы егэй раштак ағдау бақақынын, ама рау ағдатты барнон зинад. Мазал аражжыта ышты, ама ран хашканзышты школаты директорты. Удон рау ағдон тамбам барын канзышты сыфал барын тасамкашы. Удон хисан зинатта фаштаг дар евцинатта, ама сынрацышты практикон амын зинатта шахибасатта каннытхай. Лашон шахат шайрак нышану ахурзаутан информацион ама психологон Хошбакан, Пацахадон Фалваранта Агомма, Школаты администрации та Саттешты Рауахдонт Апатфарштатендер Ламбенек Зуапатараттамма. Сагат Ирештоны синоптик тухушын ганинагмагашка шуткай дарга фанзам май февжар дарузани бонгад. Ганан ишмар сауатых чинуарынта арвнард амадымгайма саугадат тафа баржон тарузан донум важат.
1: Спонсор новостей «Строймаркет Мегадом».
5: Мегадом! Цены снижены на все! Например, плитка, новая цена 399 рублей. Двери, новая цена 1700 рублей. Мегадом! Больше товаров, больше скидок. Мегадом! Всегда выгодные цены. Дзержинского, 72.
6: Радио Аланья ФМ. О погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
4: Абончи хора и олдов и температура заучихау ама алагируют фарашт, маждаджи дуадыш градусы карм. Хаштаг даршуткай дарга республика и узан аша штраны раттарау арзан. Атмосфера лхавдат авча до миллиметра уи усашим балу уйбарс. Олдов умалат авдай фарашт проценты. Олдов и температура республика и хшавы ахшаш фарашт, бонай фарашт спардыш градусом карм. Заучихау хшавы фарашт, бонай йондаш градусы карм.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Мясной дар».
7: Компания «Мясной дар» представляет вкусные новинки с любимым сырным вкусом. Сардельки баварские и сосиски мюнхенские. На каждый день и даже для загородной вечеринки. «Мясной дар» – вкус, достойный гурмана. Цена, которая радует.

О, хурты хурон, арт хурон. Хусау мина варда, а маям на забах зинат тафахаш. Мана да кувинак бдын кот зачну, авто зачна ма аджиншкан на бину антасартар.

стал я хужан, кудрашу в дума сард. Шаон хурмата манта калга швадо, равдал ман и рон фандер сад. Аж асран, а ну шон вар.

0: Зауджы қауы нұртаккауы дуын дуа шахаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
0: Традициям, величие духа, законы предков. Первое национальное радио.

0: традициям, величие духа, законы предков. Первое национальное радио.
1: Галят, камента, дымта, амахушшар. Сапар тавы, сапар зварау лауэнс. Валар вша шарма байтах тая рухш дуар, аман рухш вала коман ярэнс.

хур рӕвдауы алкӕйы боны рухс мӕкӕд, матта бонуа, тархсы, окыт фештыжы, уый къӕбулы амондын шузы жӕрдӕй сырах, мады варстӕн дуней, нисӕмӕй иш арх.

Ауан дут аргауттыл, амаун кышмыт балавар кэнзэн, аргауын гэш сард. Ашкушат Эльвира Тао хонын расшуғдын карэнты дунема. Махи жут радио Алани науэй, амаум сард кэш сэн фынау.

0: Зауджы қауыныр таккау доуын арташа хаты.
1: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
2: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: гади.
1: Зауджыка унырттаккау амбиш ахшав.
2: Спонсор точного времени ООО «Семейная медицина».
3: Зуд, чихание, насморк. Так аллергики ощущают приход весны. В новом Центре аллергологии семейной медицины есть все для полноценного обследования. Опытные врачи, УЗИ и функциональная диагностика, современная лаборатория. В одном пространстве мы находим истинные причины аллергии и подбираем терапию для детей и взрослых. Весна – время дышать свободно. С заботой о вас. Семейная медицина. 770303. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Музыка омоваржон зинадышты фажон хота. Усы хота дищак дырны адуней. Амма шажардыты самай зухтыр шмахиму уй жанаргым бұлтты. Уй уй ешерак дырны шанналды қаты зәлінен. Вовгау яфты кайу. Умын уақыда гавдишан узышту зәліне мүкі қушат отыр.

Дамын хан уш бон там сари. Кадиш куна бары ма бусма. Дауд ма ва вахтон афха. Кадуд ханар худ ма нахаш. Хатыр дафа.

фынкужар, кабатрыжарык, едоны куканы шымахан халар, ашау тауынджы, яшау бахыл барык, командар.

камаштут. Камаштут на каула пута. Каманз я фадуд. Каманта я фарт. Карштоха бадара, камратта туа утта. Ам штаф турта карон. Мою маяк.

хӕрувӕн, йӕ иннӕй авдӕн, мӕ мадмӕ ӕсхаста нӕ хуымы кӕрон. Хӕстон лӕджы кадӕн, йӕ сизӕрты мадӕн, сӕрӕйны лӕккувӕн, кӕд мӕма сӕрон.

0: Алания. Первое. Национальное.
1: Абон акоп покаштан да фыштак. Ома варжун, мэны ярыгмат. Эх, кужониш фарсиной кудрыштан, ама иржах саштыл кудуат. Цымамеванг тылбажыр табажат, уяв айшафти ювыш матох. Лак фыдыжах жардая куаржа, вад яхижанта авайынс рох. Фалашыштадых шиткэнга тымых, ногай райштая шау карт азал, атылт карштох уажжау салхау хумыл, охай салы факутта азард. Фалашау футгул сарафтыд баси, калмау алашти махсафтай дард, нокта хашты карсадык кай бансад, нокта шагаштыл бафтыд шалдад. Шишын фыштаг, лыштагам факашын, умын алкам нывшы рухш мабон, оны ярагмат, деш тырфазахштын, аш тыршаяу, дарын баршонд.

0: 95 лет радио.
1: Говорит Владикавказ. Работает радио Северной Осетии.
0: 65 лет телевидению.
2: Дорогие друзья, работает Северо-Осетинская студия телевидения.
0: 60 лет кино.
3: Сейчас погаснет! По-настоящему погаснет!
0: Государственная телерадиокомпания «Алания» в сердце моем.
4: Имя молодого доктора Азамата Кисиева многим известно в республике. Врач-рентгенолог – единственный специалист, который проводит МРТ, плаценты и плода. Исследования помогают на ранних сроках беременности выявить патологии как у матери, так и ребенка. А когда-то он планировал покорять сердца телезрителей. Будучи студентом 6-го курса Северо-Осетинской государственной медицинской академии, Азамат Кисиев стал победителем кастинга «Ведущий Алании» по итогам народного голосования. Его роман с телевидением продлился недолго, но Алания навсегда осталась в его сердце.
5: Всем привет! В эфире Азамат Кисиев, врач-рентгенолог, специалист МРТ. Никогда я не представлял свою жизнь без творчества. Наверное, и медицина мною воспринимается как истинное искусство. Когда-то давно, около 10 лет тому назад, я участвовал в конкурсе «Ведущий Алании». Для меня это был невероятный опыт. И для меня каждый человек, с которым я познакомился и столкнулся так или иначе на телестудии и радиостудии, стал самым настоящим ценным спутником жизни в тот момент, который дал мне бесценный опыт и знания, применяемые мной по сей день. Я очень благодарен тому замечательному времени. Среди множества кандидатов зрители выбрали именно меня в качестве ведущего новостей. К сожалению, мой путь на телевидении в тот момент оказался очень коротким. Но я никогда не забуду эти невероятные дни и впечатления, которые я получил, пребывая в замечательном, теплом коллективе ГТРК. Я от всей души поздравляю весь коллектив, телевидение и радиокомпанию с юбилеем. Я хочу пожелать каждому, в первую очередь, здоровья, благополучия, уюта и гармонии в домах. Огромное спасибо за то, что вы делаете каждый день, и дай Бог, чтобы ваши передачи, программы, вдохновляющие эфиры всегда дарили людям радость и ментальное здоровье. Всегда ваш Азамат Кисиев.
0: 95 лет радио.
1: Говорит Владикавказ. Работает радио Северной Осетии.
0: 65 лет телевидению.
2: Дорогие друзья, работает Северо-Осетинская студия телевидения.
0: 60 лет кино.
3: Сейчас погаснет! По-настоящему погаснет!
0: Государственная телерадиокомпания «Алания» в сердце моем.
6: Нет на земле человека такого, радио кто бы не слыхал. Но вам никто не расскажет толково о том, как собрать материал. Рассказать вам про жизнь репортерам, это будет долгий разговор. Под сырой землей на гребнях диких гор он бывал веселый репортер. Мчатся экспресс

0: допеть, рассказать вам про жизнь репортерам. Это будет долгий разговор. Под сырой землей и на гребнях диких гор он бывал веселый репортер. Если однажды ракета украсит лунный унылый простор, будет на ней не из песни мой Вася, а будет наш брат-репортер. Покажи мне того репортера, кто прожил спокойно жизнь свою. Он найдет приют, конечно, не в раю, но возьмет у черта интервью. Он найдет приют, конечно, не в раю, но возьмет у черта интервью.
1: Радио Алания. Мы всегда с вами.
2: Меж двух морей, дэ-дэй, где жизнь течет, как высокогорный ручей, дэ-дэй.

Захон хаж надат ты хождар, Бырку мыт фажгар шаришан, Маир маракашан кашар, Расшухт егау дуне машхи.